эту комнату наполню одной тобой, одной тобой. И васильком тебя представлю, и незабудка.

удальства, а сойду я с круга белого, закусивши у дела. Знай, ты все для чуда сделала, просто наша не взяла.

0: ты все для чуда сделала. Просто наша не взяла.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
2: Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон.
3: Москва 103.0 FM.
1: Тверь 104.8 FM.

зверь притаился в груди, абонент недоступен.

когда метель, я приду, когда не ждешь. Ночь откроет тихо дверь, ты простишь и все поймешь. Нас ждет ангел снов, нас ждут облака в закате.

Ты забудешь свою боль, верь, все будет хорошо. Нас ждет ангел снов, нас ждут облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачут.

облака в закате. Всю ночь я с тобой, всю ночь свечи, как живые, плачут. Нас ждет ангел снов, нас ждут облака в закате. Всю ночь.

0: сезон реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер – ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый 10-й мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи. Если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» — натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Я черную розу, эмблему печали, в тот памятный вечер тебе преподнес. Мы оба сидели, мы оба молчали, нам плакать хотелось.

Мы оба молчали, нам плакать хотелось, но не было слез. В оркестре играет гитара о розе, шумит полупьяный ночной ресторан. Ну что же ты смотришь с улыбкой печальной на свой недопитый шампанским бокал? Ну что же ты смотришь с улыбкой печальной на свой недопитый шампанским бокалом? Любил я когда-то цыганские пляски и пару гнедых

летела, как в сказке. И вот я без ласки, без ласки твоей. Ах, как бы хотелось начать все сначала, забыть все, что было.

твои целовать, слезою умыться, целовать твои плечи и жаркие губы твои целовать. Я черную розу, эмблему печали,

0: Анечка на радио Шансон.
1: Жестокий романс о любви былой моей жизни страница. Я в дом твой зашел, чтоб напиться, а ты мне сказала: жив. Бесплатно ночлег и табак, но помни и чувствуй спиной, лишь тот, кто встречался с бедой, жалеет бездомных собак. А на дворе была метель, стояли холода. Тебя спросил я, неужели, и ты сказала да. Тебя спросил я, неужели, и ты сказала да. Сквозь стены решетки конвой, зачем только к свету стремился, чтоб в ноги тебе поклониться, подачки прося роковой. Прощай, дай лучше умру. От пыток на первом допросе, но я никогда на подносе собачью любовь не приму. А на дворе была метель, стояли холода. Ты мне сказала, неужели, и я ответил да. Ты мне сказала, неужели, и я ответил.

смотрю, словно в темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд заблудилась мама.

и тоска, и осень. Сам себя гоню от привычных мест. Мама за меня Господа попросит, ведь она глядит с любовью на меня с небес. Мама за меня Господа попросит.

словно в темный лес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд заблудилась мама, и она глядит с любовью.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь наполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
1: Из-за чего это происходит?
2: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
1: А чем это грозит?
2: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
1: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
2: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание. А значит, весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
1: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в лифте и читаешь: снижу тарифы. Другой пишет: снижу налоги. Третий: уберу мигрантов. Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, навыбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
0: С Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 88 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Здравствуй, Коля, милый мой, друг мой ненаглядный. Во первых строках письма шлю тебе привет. Вот приедешь ты, боюсь, занятой нарядный. Не заглянешь и домой, сразу в сельсовет. Как уехал ты, я в крик, бабы прибежали. Ой, разлуки говорят, ей не перенесть. Так скучала за тобой, что меня держали. Хоть причины не скучать, очень даже есть. Тут вон Пашка приходил, кум твой окаянный. Еле-еле не далась, даже час дрожу. Он 3 дня уж почитай, ходит злой и пьяный. Перед тем, как приставать, пьет для куражу. Ты, болтают, получил премию большую. Будто Борька наш Бугай первый чемпион. К злыдню этому быку я тебя ревную. И люблю тебя сильней, нежели чем он. Ты приснился мне больной, пьяный, злой, угрюмый. Если думаешь чего, так не мучь себя. С агрономом я прошлась, только ты не думай. Говорили мы весь час только про тебя.

0: Женщин говорит больше, чем мужчин. Ты уж, Коля, там не пей, потерпи до дому. Дома можешь хоть чего, можешь хоть в забой. Мне не надо никого, даже агронома. Хоть культурный человек, не сравнить с тобой. Наш амбар в дожди течет, прохудился верно. Без тебя не в моготу, кто создаст уют. Хоть какой, но приезжай, жду тебя безмерно. Если можешь, напиши, что там продают.
1: Реклама. Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
2: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточные. Суточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Не гони.

0: ответ скучаю.
1: Здравствуйте, я Виталий Аксенов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, шансон один.
2: Ну что, давай, ребята, ударим. Ой.

склонилась Иван над рекою, тихо плачется. А я опять иду домой, и звезды прячутся, а где-то ночью огоньки тихонько светятся, и где

Ну, здравствуй. Вот такая история, ребята. И нам когда-то в жизни выпадает удача. Ну что, давай еще разочек. Ударим.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Угасание после 55 – это приговор?
3: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
2: Что отказывает первым?
3: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает, мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
2: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
3: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
2: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
2: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
3: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никаком году. Забо-забо-забо-забо-забо-забо-забо. Oh yes, bitch, I live, yep.

чем жизнь. Ах, эта жизнь, как книга с полки, в которой вырваны всегда страницы.

0: Шансон. Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: зеркало мое. Ты часть моей души,
1: ты часть моей души, ты часть моей.
0: И вижу я порой знакомые черты,
1: знакомые черты, знакомые черты.
0: Похожи до дрожи, ты любишь, я тоже. И глажу по коже тебя. Но как же мы похожи с тобой, загадочно похожи.

0: смысл фраз.
1: Такой же смысл фраз. Такой же смысл.
0: Как будто два крыла. И даже цветом глаз.
1: И даже цветом глаз. И даже цветом глаз.
0: Похожи, да дрожи. Ты любишь, я тоже. И глажу по коже тебя. Но как же мы похожи с тобой, загадочно похожи.

похожи с тобой, загадочно похожи.

Очень много на земле красавиц, а скольких я глазами проводил, и хранит мне преданная память тех, кого, как.

0: Реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
0: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо, списывают все на возраст. Но проблема в другом.
2: А в чем?
3: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
2: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
3: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
2: И что же делать?
3: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
2: Впервые слышу.
3: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз-Аполлон».
2: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз-Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз-Аполлон»?
3: «Союз-Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
2: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
3: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
2: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.0.

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
2: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
3: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
2: Да здесь космический выбор и земные цены.
3: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной, 70.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Крупные российские сети АЗС начали смягчать лимиты на продажу топлива. На части заправок ограничения уже полностью отменили, на других был увеличен максимальный объем продажи бензина. При этом в некоторых регионах лимиты пока сохраняются. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на горячие линии компаний. Эксперты говорят, что ситуация улучшилась на фоне увеличения импорта нефтепродуктов, плюс восстановились объемы внутреннего производства. При этом полностью отменять лимиты на продажу топлива на АЗС до окончания сезона повышенного спроса, то есть до 1 октября, нецелесообразно, заявляют специалисты. Сложности с обеспечением топливного рынка возникли в конце мая. Правительство распорядилось нарастить объемы нефтепереработки. Российские застройщики сократили стратегический горизонт планирования более чем в два раза с традиционных 3-5 лет до 1,5. Именно такой срок проходит от момента покупки участка до завершения реализации проекта. Об этом РИА Недвижимость рассказали эксперты. Горизонт планирования сократился на фоне повышения ставки ЦБ до 20% в феврале 2022 года. Крупные федеральные игроки сокращают темпы строительства и уменьшают количество новых проектов. Теперь девелоперы прорабатывают несколько вариантов развития событий одновременно, чтобы оперативно подстраиваться под внешние изменения. Москва, Санкт-Петербург и Казань возглавили рейтинг городов по числу абитуриентов в рамках приемной кампании этого года. В столичные вузы поступают 511 тысяч человек, в петербургские – 212 тысяч, в казанские – 90. В топ-10 городов также попали Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, Краснодар и Томск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Миноборнауки. Почти 94% абитуриентов подали заявление в вузы через портал госуслуги. К сравнению с годом ранее показатель составлял 77%. Миноборнауки планируют завершить плавный переход вузов на новую модель образования до 2030 года. Она предполагает отмену форматов бакалавр и магистр. Вместо них появится базовое и специализированное высшее образование.

Вот сейчас мы соберемся, взбодримся, дойдем в пункт назначения, ну или доедем, я сейчас говорю про работу, потом чуть-чуть великих свершений и вернемся домой, как и нам спел Александр Маршал. Денис Денисов у микрофона, всем желаю здравствовать, планы на день наверняка построены, и в них обязательный пункт радио «Шансон». Послушать, а потом еще раз послушать и снова послушать. Я хулиган.

в любой непонятной ситуации танцуя. И чем непонятнее ситуация, тем активнее танцы. Ну а почему бы, собственно, и нет? Выход. Физическая активность, да еще и такая приятственная, не только настроение поднимает, но и освобождает мозги от всяческих мыслей, дурацких, негативных, просто освобождает. А потом позволяет о чем-нибудь хорошем поразмыслить в компании «Радио Шансон», например.

0: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Расставание, как наказание. Что поделать, я вечный странник.

Шальная и разбитная версия этой песни группы «Любэ» от Алексея Петрухина. Такая самая-самая такая. Обожаю этот оборот речевой, который использовали они. Да и здесь он тоже очень уместно смотрится. Всем утречка доброго настроения, чудесного, с вершением всех планов. И пусть никакая погода, никакие жизненные перипетии не смогут выбить вас из колеи. Вы в компании «Радио Шансон». Мы с вами.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 88 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте Радио Шансон.ру. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

хорошей дымящейся трубой. Ну а другой, как будто женской, был породу, с высокой мачтой и широкою кормой. Они сплетались на причале якорями и свято верили в счастливую судьбу.

вечно в одном сливались в продолжительном гудке. Но вот однажды в час вечернего заката невдалеке от круто-боких «Жигулей»

подари свое. И в ту же ночь вдруг налетел холодный ветер, и розу белую он с якоря сорвал. И от нее сопротивления не

0: островок.
1: Все-таки никогда не прекращу я радоваться и восхищаться теми сравнениями, которые способен сделать талантливый человек. Ну, судите сами. Корма с трубой, пароходы, а сюжет понятен каждому. Музыки много, ситуаций тоже, шансон один.

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
2: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
3: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
2: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
3: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
4: Акция действует до 31 июля.
5: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио Шансон.
6: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя.
7: Буфетчица,

8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Более 40 видов выплат проиндексируют с 1 февраля 2027 с учетом фактического уровня инфляции за текущий год. Это в том числе материнский капитал и единовременное пособие при рождении ребенка, рассказали РИА Новости экономисты. Отмечается, что социальные, трудовые и детские выплаты повышают в разные сроки, а также с учетом обновленных МРОТ и прожиточного минимума. Пока в проекте предполагаемый уровень инфляции на этот год заложен примерно в 5%. Только в двух регионах России средняя пенсия превысила 40 тысяч рублей. Это Ненецкий автономный округ и Чукотка, сообщает ТАСС со ссылкой на статистические данные. В целом средний размер пенсии неработающих граждан по стране в июне составил 25 838 рублей. В августе запланирована индексация пенсионных накоплений для граждан, чьи средства находятся под управлением социального фонда. Размер повышения для большинства получателей превысит 17%. Спрос на кузнецов в России вырос более чем вдвое с начала года. Количество вакансий увеличилось в первом полугодии на 141%. Средняя предлагаемая зарплата кузнецам составила 130 тысяч рублей в месяц. Лидером по росту числа вакансий стала Нижегородская область, сообщает РИА Новости. На втором месте Свердловская область, замыкает тройку Самарская область. Эти регионы являются крупными промышленными центрами с развитым машиностроением и металлообработкой, что формирует устойчивый спрос на кузнецов. Чаще всего работодатели требуют наличия среднего профессионального образования, опыта от 1 года до 3 лет, знания технологических процессов, умения работать с чертежами и инструментом. Самым дождливым днем этой недели в московском регионе станет четверг, 30 июля. В столице дождь будет умеренным, а по области местами сильным, сообщил РИА Новости начальник краткосрочных прогнозов Гидрометцентра России Александр Голубев. При этом ветер ожидается с порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха будет от 20 до 22 градусов. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: У нас есть желание, есть силы что-то делать, когда мы чувствуем себя хорошо, когда мы бодры и здоровье нас не подводит. Спонсор этого часа — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». Всем желаю здравствовать, господа хорошие. Денис Денисов у микрофона. Вы на волнах радио «Шансон».
1: Написала Зойка мне письмо, а в письме два слова: «Не скучай». Мы расстались с ней еще весной, а теперь февраль, пора встречать. И пускай не ходит.

любил я Зойку одевать. Ей, что ни надень, всегда к лицу. Для нее ходил я воровать, кланялся барыге под лицу.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

Пожалуй, одно из самых распространенных увлечений – это засеять огород. А вот чем? Это уже большая разница. Кому-то цветочки нравятся, кому-то культуры аграрные, а кому-то и то, и другое. И каждый сам себе ландшафтный дизайнер. Мы же, как хороший стимулятор роста и настроения, вещаем 24/7 не только на FM-волнах, но и онлайн.

0: Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

ошибка на ошибке, но не разрывавшейся с резьбы. Не скулящим не был я, не хлипким,

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Я постоянно рассказываю о том, что страховать автомобиль очень важно. Но все равно остаются граждане, игнорирующие страховку, ежедневно подвергая окружающих опасности неполучения компенсации в результате ДТП. Совсем скоро езда без полиса ОСАГО станет невыгодной. В Национальной страховой информационной системе отчитались, что техническая интеграция с базами госавтоинспекции завершена. Теперь система, которая ежедневно переваривает 254 тысячи полисов ОСАГО, готова сличать данные и ловить нарушителей через дорожные камеры. Генеральный директор информационной системы Николай Галушин подтвердил, что полноценный запуск проверки ОСАГО через камеры намечен на октябрь текущего года. Сейчас езда без ОСАГО – это штраф 800 рублей, а при повторном нарушении – до 5000. Также необходимо помнить, что с марта 2026 года законодательно закреплено правило одного штрафа в сутки. Так что если водитель что-то упустил, то у него есть шанс быстро исправить ситуацию и не получать штраф за отсутствие ОСАГО с каждой камеры. Это самая ожидаемая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Нет-нет, да проходя мимо той или иной таверны, заглянем туда мы обязательно. Ну, для того, чтобы себя побаловать, чем-нибудь угостись таким вкусненьким либо напитком, либо каким-нибудь блюдом. А почему, собственно, нет? А услышав эту песню, ну, наверняка, зачешется и потянется рука написать какой-нибудь

сидим-то мы? Кто за что? Большинство вообще ни за что. Скрылся весь развод, да

играл цыганка на крэп, сербияночку на свой лад. Затянуть тужей рельс пряжечкой, 25 колен да с оттяжечкой. А чечеточку твою мать надо, милый мой, понимать. Доведем ее до кондиции, засчитайте нам.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Людочка, вы ничего не забыли?
4: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
3: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
4: Так до ноября, время еще есть.
3: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
4: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
5: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
6: «Эх, разгуляй!»
5: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Есть такой феномен случайного попутчика, когда мы никогда не встретим человека, и поэтому легко ему открываемся, рассказываем какие-то истории, и вообще, в принципе, то, что нас беспокоит, быстренько вываливаем на него. Но это если нас готовы слушать. А если нет, ну, тогда другие приемы включаются. Как остановить этот поток сознания? Вот. Вежливость, а нет, говорить нужно. 100 раз вы хотели научиться и еще этого не сделали. Почему бы, собственно, во вторник не исправить это?

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Ясун.
1: 9 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В России начали отменять скидки на электромобили и гибриды. Еще весной дилеры старались стимулировать спрос, но после начала топливного кризиса необходимость в таких мерах исчезла, пишет «Коммерсант». Просмотры соответствующих моделей выросли более чем в 5 раз, а число обращений на 30-40%. На отдельной модели автомобилей даже образовалась очередь. Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что рынок электрокаров и гибридов в России за год вырос в 2 раза. По итогам первого полугодия продано 54 тысячи новых авто. Приемная кампания на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета завершится 29 августа, а по программам магистратуры – 20 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Миноборнауки. Для поступающих на платные места по всем трем уровням образования дату окончания приема заявлений каждый вуз устанавливает самостоятельно, однако крайний срок не позднее 20 сентября. Министерство планирует завершить плавный переход вузов на новую модель образования до 2030 года. Вместо форматов бакалавр и магистр появится базовое и специализированное высшее образование. Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил детей, участников СВО, которые проводят каникулы в оздоровительном лагере «Левково» в Пушкинском городском округе. Всего летом запланировано 6 смен, сейчас завершается 4-я. Каждая из них тематическая. К примеру, совместно с сотрудниками МЧС детей учат оказывать первую помощь и проводят курсы юного спасателя, а совместно с сотрудниками МВД – занятия для будущих кинологов. Программу дополнили визиты известных спортсменов, космонавта Елены Серовой и ветеранов СВО. Глава региона отметил, что в Левково собрались ребята из разных городов Подмосковья. Всего на территории региона работают 130 загородных лагерей и более 1000 площадок дневного пребывания. По словам Андрея Воробьева, семьям участников СВО предоставляют не только детский отдых, это и выплаты, и социальные льготы, бесплатные кружки, питание в школах. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +23. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Известная мудрость: дважды плачет скупой, а больной все время, пока здоровым не станет. Ну или профилактикой не займется. Спонсор этого часа — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться со специалистом ООО «Нейроклиника». Господа хорошие, Денис Денисов у микрофона.

прислонившись по ветру стоя, и листву так печально кидаю. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю, от чего так печальные листья летят.

женщины есть позиция своя. Но если быть точнее, то их две, чтобы сердце полыхало, как моя.

0: обиды забывать.
1: Очень мудро нам Александр Устюгов напомнил в этой песне, что дети учатся у нас быть счастливыми. А мы, если сами себе не разрешаем, то как они могут знать и вообще видеть и понимать, что такое возможно? Вообще Александр Устюгов молодец. Путешествует на своем стальном коне по Ленинградской области. Вот недавно он выложил фотографию. Мы поделились, кстати, ей в наших социальных сетях. И вы тоже. Будьте счастливы. Разрешите как минимум себе это.

0: Реклама.
1: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
2: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
1: Да здесь космический выбор и земные цены.
3: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной, 70.
4: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Ото дня из года в год копаюсь в собственной судьбе и знаю, что, несмотря на целый мир, всю жизнь правят мной семь нот, но я их без тебя не понимаю. Мгновенье век, а вечность миг мое дыхание, возьми слова здесь бесполезные и невнятные. Мы спим с тобой по одному, никто не знает почему, и нам с тобой все это непонятно.

Михаил Бублик только что на волнах душевного, но будто делает пролог к нашему морскому фестивалю «Бархатный шансон». С 24 по 30 октября будет он проходить. Михаил там тоже будет принимать участие. И вы можете оказаться там. Добро пожаловать на сайт radioshanson.ru. Все будет происходить в отеле «Титаник Делюкс Гольф Белек». Это турецкое побережье. Информация для лиц старше 12 лет. Атмосфера непередаваемая. Количество артистов роскошное.

0: Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
4: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Наша готовность определяет наши действия. Вот если решились в космос полететь, ну, почему бы и нет? А если физически не можете полететь, то как минимум астрономом стать, и полетит взгляд, а? Точка зрения тоже очень важна. Поэтому и музыка у нас разнообразная.
1: По дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muz-tv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: голосом.
1: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Урожай гречихи может оказаться примерно на 10% ниже прошлогоднего. Сказывается более низкая урожайность на фоне засухи в Алтайском крае, которая обеспечивает почти две трети производства, пишет российская газета со ссылкой на экспертов. Однако гречихи для внутреннего рынка будет достаточно. Дополнительной страховкой остаются значительные переходящие запасы и возможность сократить экспорт. Гречневая крупа относится к социально значимым продуктам, поэтому сети продают ее с минимальной, а зачастую отрицательной наценкой. Продажи товаров для рыбалки в июне выросли на 40%. Это может быть связано со снятием нерестового запрета в ряде регионов, сообщают аналитики. Наибольший интерес к удочкам отмечен в Самаре. Продажи выросли в 4 раза, в Казани и Челябинске в 3 раза. Также россияне активно приобретали приманки, увеличились продажи лодок и моторов, ящиков, коробок и сумок для рыбалки. Омск, Екатеринбург и Волгоград лидируют среди городов-миллионников по доле продавцов, завышающих цену на жилье. Об этом сообщает РИА Недвижимость. Так, в Омске в 85% случаев пришлось снижать стартовую стоимость объекта. Пока продавец ждет своего покупателя по начальной цене, объявление в среднем 46 дней зависает на рынке. Снижать стоимость продавцам жилья приходится в среднем на 240 тысяч рублей, в Москве на 700 тысяч, в Петербурге на 400. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +24. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Спонсор этого часа — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В Центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности. Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. О, нейроклиника. Будьте здоровы, господа. Хорош в компании «Радио Шансон». Мы продолжаем наше увлекательное путешествие. И вот очередной музыкальный час мы с вами встретили.
1: Слова прощания, старенькие ты. Мы все с тобой прекрасно понимаем. Холодный чай и смятая постель.

ночами, как будто губ твоих не целовал. Все это сон, и он пришел случайно. Москва слезам не верит, пускай опять все по кругу.

Я завтра буду вновь себя ругать, что мы сказать о главном не сумели. Тебе слезу так трудно удержать. Не надо слез, Москва слезам

только до утра. Прошу, не плачь, Москва слезам не верит. Москва слезам не верит. Пускай опять все по кругу.

Москва слезам не верит. Пускай опять все по кругу.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Именно большая любовь толкает наших слушателей для того, чтобы зарегистрироваться на сайте radioshanson.ru в акции «Счастливый каюта» и затем пощекотать себе нервы. И, в принципе, чтобы удача улыбнулась кому-то конкретно, я не знаю, что нужно сделать. Видимо, верить, надеяться. В середине часа будем счастливчику звонить, задавать вопросы и узнавать, перейдет ли он или она в следующий этап. Счастливая каюта. Скоро.

0: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в листе и читаешь: снижу тарифы. Другой пишет: снижу налоги. Третий: уберу мигрантов. Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, навыбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова – десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Счастливая каюта на радио «Шансон».
1: Интересно, сегодня встретили вы уже кого-нибудь, кому улыбнулось счастье, или в лице этого случайного попутчика, или человека, идущего в противоположном направлении, то бишь навстречу вам, это как раз улыбка счастья для вас специально. Не знаю. Но сегодня одному из тех претендентов, кто очень хочет испытать удачу и еще больше желания отправиться в круиз на лайнере «Астория Гранде», точно что-то будет. Настроение? Так однозначно. Будем сейчас мы звонить зарегистрировавшемуся участнику и задавать вопросы. Если вы сомневаетесь, что такое возможно, сомневайтесь дальше. А они, наши драгоценные, ждут, не дождутся, скрестили пальчики. Итак, набираем мы заветный номер. Естественно, его я вам не скажу, потому что так надо. Так, берут трубочку, нужно брать. Алло, здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Денис, радио «Шансон», «Счастливая кают» в прямом эфире. Как вас зовут?
2: Дмитрий,
1: очень приятно. В какой город мы дозвонились?
2: Город Кириш, Ленинградская область.
1: Ой, как замечательно. Как у вас настроение, чем занято?
2: Прекрасное настроение.
1: Ну, в принципе, слышим. Хорошо. Сейчас отложить все дела. Нужно будет быстренько правильно ответить на три вопроса. Вариант ответов будем предоставлять. И наверняка у вас все получится. Почему быстренько? Да потому что уверен, что вы пощелкаете их как орешки. Вы готовы?
2: Готовы.
1: Чудесно. Вопрос касается нашего любимого жанра относительно Турции как страны, традиции и прочее. И что-то из наших любимых классических советских фильмов. Итак, минутка у нас будет. Давайте приступать.
3: Время пошло.
1: Дмитрий, кого хочет искупать в фонтане Александр Новиков в своей песне? Десантника, продавщицу или девочку?
2: Девочку.
1: Зафиксировали. Слово «сарай» — это в переводе с турецкого «дворец», «квартира», «коммуналка». Дворец, квартира, коммуналка.
2: Дворец, квартира, коммуналка. Коммуналка.
1: Угу. Есть такая фраза, да, там «караван-сарай», еще что-то. Ну, что ж, ладненько, зафиксировали. Из какого фильма фраза «это энергичный танец»? Одиноким предоставляется общежитие, родня или Афоня?
2: Афоня.
1: Афонь, зафиксировали. Вот близки оказались вы к трем правильным ответам, но у вас их было два. Сарай из турецкого — это дворец. Это дворец. Но я слышу, что вы не опечалились, не беда. Миссия наша, как минимум, заключающаяся в том, что мы сегодня станем лучше, чем были вчера, на йоту выполнена. Кому-нибудь привет ваш передадите?
2: Всем знакомым привет, любимому радио, большой привет.
1: Вам чудесного дня, спасибо, что вы с нами, что отвечаете на наши звонки и в нашей жизни принимаете участие тоже.
0: «Счастливая каюта» на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17. Хит-парад «Шансон года». Лидеры этой недели.
5: Третье место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
6: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
5: Второе место. Алексей Петрухин и Анна Семенович. «Раздели со мной лето».
7: Раздели!

0: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
1: Для лиц старше 18 лет.

Султан Лагучев, «Роза черная». Не знаю я еще человека, который не пританцовывал бы, слушая песню «Султан». И увидим мы все это воочию 14 ноября в столичной лайф-арене, потому что он будет на всенародной танцплощадке «Эхо разгуляй» зажигать. Подробности на сайте radioshanson.ru. Там же билеты. 12+, возрастное ограничение.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Товарищ, ищешь подушку добротную? Производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые. Наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Самсон.
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россия планирует довести турпоток из Китая до 5,5 миллионов человек к 30-му году. При этом на Дальний Восток придется почти 2 миллиона, заявил замглавы Министерства иностранных дел Андрей Руденко. Он отметил, что сейчас на китайское направление приходится 3/4 всего иностранного турпотока в Дальневосточном округе. По итогам прошлого года турпоток между Россией и КНР вырос на 17%, превысив 3 миллиона поездок. Руденко отметил, что введение обоюдного безвизового режима въезда значительно укрепила двусторонние туристические обмены. В тройку педагогических вузов, лидирующих по числу заявлений от абитуриентов, вошли Московский педагогический госуниверситет, РГПУ имени Герцена и Уральский государственный педагогический университет. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования завершился. Документы подали свыше 443 тысяч абитуриентов. Конкурс на бюджетные места превысил прошлогодний показатель. Тогда на одно место приходилось 12 заявлений, сейчас более 14. Ранее в этом году педуниверситеты выпустили свыше 66 тысяч специалистов. Почти треть из них получили красные дипломы. В России создается первый официальный реестр нянь, который будет доступен на госуслугах. Родители смогут проверить наличие судимости, а также получить информацию о справках от психиатра, образовании кандидата, навыках и опыте работы, рассказала депутат Мосгордумы Мария Воропаева. По ее словам, услуги няни часто становятся единственным способом для женщин продолжить трудовую деятельность. Средняя стоимость проживания в отелях и апартаментах Москвы снизилась на 6% и составила 6400 рублей в сутки. В среднем по стране граждане в этом году бронируют номера примерно за 6000, сообщает РИА Новости. Помимо столицы, снижение цены фиксируется в Зеленоградске, Санкт-Петербурге, Сириусе, Новосибирске и Махачкале. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Но практически в ритме вальса с двух ног врываемся мы в этот чудесный уже день. Утро остается позади. Мы в любом случае, приняв решение, совершаем какую-то плату. Как минимум временем, ну а дальше уже нанизываем на эту нить новые бусинки. Денис Денисов у микрофона. Пусть ваши решения будут правильными и в компании «Радио Шансон».

Опусти мокрый занавес небес. Отключи обид розетки. Не могу больше врать себе. Выпускаю любовь из клетки.

0: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».
3: Значит, опять домой.

0: как был, лишь виски посидели. Я такой же, как был, лишь виски посидели.
1: Музыки много, шансон один.

Какие-то яркие события для нас всегда выступают тем самым огоньком вдали, на который мы стремимся, мчим, летим, едем, идем или просто возлегаем его направление. Господа хорошие, 14 ноября встречаемся в столичной лайф-арене на всенародной танцплощадке «Эх, разгуля». Евгений Григорьев, которого сейчас мы услышим, там тоже будет, и многие другие любимые артисты «Шансон по-русски». На танцпол, пожалуйста, будете совсем рядышком с нашими драгоценными звездами и будете тоже сиять в танце. Хотите расположиться вальяжненько? Хо! Вариантов для этого много. На сайт radioshanson.ru добро пожаловать. Возрастное ограничение 12+.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Признайтесь, многие из нас, заглядывая в ближайшее будущее, продолжают ждать возврата любимых автобрендов. Уходя из России, некоторые из них даже закладывали себе такую юридическую возможность. На днях Госдума поставила жирную точку в этом вопросе. Принят закон, который может лишить иностранцев права обратного выкупа активов. Раньше схема была почти как в мелодраме. Бренд уходил со слезами на глазах, оставлял себе опцион на возвращение, а новый владелец тем временем тянул производство, вкладывался, держал коллектив, и все это с оглядкой. Вдруг прежний хозяин вернется и заберет бизнес почти даром. Теперь такой номер не пройдет. Через суд можно будет аннулировать эти возвратные билеты. Рено, Ниссан, Мерседес-Бенц и Форд в свое время уходили с опционами на 5-6 лет и надеялись, что смогут вернуться на льготных условиях. Теперь же все это под большим вопросом. Если условия слишком выгодные для иностранца, суд может их отменить. А вот Volkswagen, Toyota и Mazda либо вообще не оставляли опционов, либо срок уже истек. Так что для них поезд ушел. Hyundai, например, просто не успели воспользоваться своим правом до января 2026 года. Эксперты считают, если автобренды захотят вернуться, придется либо платить реальную стоимость по рынку, либо строить все заново. В общем, эпоха «ушел, но оставил ключ под ковриком» официально завершена. Это самая невозвратная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 88 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Я не стар, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь. Вдруг припал к девчонке всей своей душой. И что случилось, ничего не понимаю. И я ждал и думал, может, это зря.

0: сентября меня кто-то своим сердцем согревает. Холодный вечер, осенней сказки, и лунной ночи морозящий звонкий дождь. Он шепчет мне, что я у женщин вечный гость. Хоть с поздний час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду
0: под звон дождя, но не сегодня, завтра хоть.

когда наши сердца бьются в унисон, когда настроение прекрасное, когда чувствуешь, что рядом человек близкий, душевный, его эмпатия на высоком уровне, значит, вы в компании «Радио Шансон». Пусть

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Крупные российские сети АЗС начали смягчать лимиты на продажу топлива. На части заправок ограничения уже полностью отменили, на других увеличен максимальный объем продажи бензина. При этом в некоторых регионах лимиты пока сохраняются, пишет газета «Известия». Эксперты говорят, что ситуация улучшилась на фоне увеличения импорта нефтепродуктов, также восстановились объемы внутреннего производства. При этом полностью отменять лимиты на продажу топлива на АЗС до окончания сезона повышенного спроса, то есть до октября, нецелесообразно, заявляют специалисты. Сложности с обеспечением топливного рынка возникли в конце мая. Правительство распорядилось нарастить объемы нефтепереработки. В России изменили порядок формирования перечня профессий для квалифицированных иностранных специалистов. Утверждать список будет МВД, а не Министерство труда. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Речь идет о специальностях, которые позволяют получить вид на жительство по упрощенной схеме и трудоустройство вне квот. Кроме того, МВД сможет устанавливать случаи, когда иностранцы вправе работать за пределами региона, где им выдали разрешение. Главный военно-морской парад в Петербурге продолжит проводить в будущем, но с меньшим количеством кораблей. Об этом заявил помощник президента России и председатель морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, технику нужно беречь и использовать для решения военных задач, а не только для показа. Ранее в Петербурге традиционно проходили масштабные военно-морские парады с участием десятков кораблей, подводных лодок и другой техники. В этом году второй раз подряд парад отменили из соображений безопасности. Более 80 аппаратов УЗИ поступило в медицинские организации Московской области с начала года. Технику закупили благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья. Современные аппараты УЗИ позволяют проводить точную и качественную диагностику. Исследования на новом оборудовании проводят бесплатно по полису ОМС при наличии медицинских показаний. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +27.

0: Рыбацкие байки – это что-то особенное. Настоящий отдельный жанр. Да в принципе, это какая-то отдельная жизнь. Записки охотника есть, а вот рыбацких записок не нашлось смельчака зафиксировать. Всем желаю здравствовать, господа хорошие. Может быть, именно вы и будете первым, а может быть, я чего-то не знаю. Денис Денисов у микрофона, вы в компании «Радио Шансон».
1: Неслышно ступает по крыше в доме своем, безмятежное спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве,

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся и после раз.

что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность. Так разлучаться,

Я письмо ей послал с фотографией, чубчик свой расчесал на пробор, прочитал перед тем, как заклеивать, чтобы не был бы в чем перебор. И она через месяц ответила и мне фотку прислала свою, пожелала мне скорого дембеля и еще не погибнуть в бою.

0: «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.

наш стоял. Приходила с хутора девчина, угощала, чем Господь послал.

звезд. Коль калинкой на землице нашей, вот такие дочки будут светить.

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.
3: А ночам, как в детстве,

Я так же, как и Михаил Бублик, верю в любовь. Да, вот такой я неисправимый романтик. А еще я верю, что мы с вами увидимся на бархатном шансоне. С 24 по 30 октября. «Титаник Делюкс Гольф Белек». Средиземноморское побережье Турции. Любимые артисты. Михаил Шафутинский, Алексей Петрухин, Сергей Любавин. Перечислять я могу долго, но лучше увидеть это своими глазами. Как это сделать, узнаете на сайте radioshanson.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй! Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все. ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Пришло время констатировать, что ходики в студии «Радио Шансон» говорят мне прямым текстом. Пришла пора завершать твою, Денис Денисов, музыкальную вахту. Ну что ж, так значит так. Завтра услышимся. Пока-пока. Всем плодотворного дня.

навсегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
3: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
2: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
3: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
4: Акция действует до 31 июля.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: голосом.
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Использование искусственного интеллекта и VPN-сервисов при совершении преступлений станет отягчающим обстоятельством. Такой законопроект разработал Следственный комитет, рассказал Интерфаксу глава ведомства Александр Бастрыкин. По его словам, хотя российское законодательство уже регулирует использование VPN и прокси для доступа к заблокированным ресурсам, в Уголовном кодексе нет универсальной нормы, которая позволило бы ужесточить наказание за любые преступления с применением информационно-коммуникационных технологий. Ранее Бастрыкин заявил, что игровые платформы и их чаты стали идеальной средой для вербовки молодежи в совершении терактов и диверсий. Спрос на полисы ОСАГО для электромобилей и гибридов в июне вырос почти вдвое по сравнению с прошлогодними показателями. Спрос на КАСКО для таких автомобилей увеличился на 18%. Такая тенденция показывает, что электрокары становятся все более массовым выбором россиян. Особенно востребованы полисы в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Краснодарском крае и Нижегородской области. Китайские бренды активно расширяют модельный ряд, а гибриды становятся популярной альтернативой бензиновым автомобилем. Средняя стоимость каска для электричек в первом полугодии составила 172 тысячи рублей. Это более чем в 3 раза дороже, чем в среднем по всем автомобилям. Рынок подержанных вещей в России в прошлом году приблизился к 1 триллиону рублей. В этом году тенденция на покупки в секонд-хендах и соответствующих онлайн-площадках продолжится, сообщает Forbes со ссылкой на аналитиков. Крупнейшими категориями в этой сфере стали одежда и обувь, детские товары, бытовые техника и электроника. По словам экспертов, в новых реалиях секонд-хенд перестает быть маргинальным форматом и становится обычным каналом продаж. Кроме того, покупателям нравится возможность найти что-то необычное за пределами сезонных коллекций привычных брендов. На популярность подержанных вещей влияет и тренд на сокращение потребления. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 28, завтра похолодает до 18 градусов, прогнозируется дождь.

0: иногда, ну, просто совершенно не хочется опускаться на эту землю, особенно после выходных. Ну, наверное, этим они и хороши, что бывают иногда. Всем я желаю прекрасного рабочего дня в компании любимых исполнителей на шансоне. Александр Маршал только что, а продолжит Александр Новиков. Меня же зовут Ирина Сотникова. Всем здравствуйте.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

закурился, как тот свист, что обронила плеть, чтобы вслед другим не повторился.

моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

лето в самом разгаре, и мы делим его с любимой радиостанцией «Шансон», где бы вы ни проводили эти солнечные дни. Жаркий хит года в исполнении Алексея Петрухина и Анны Семенович на волнах июльского «Шансона». Чуть позже мы послушаем Вилли Токарева и Александра Розенбаума. Но прежде коллектив «Золотое кольцо». Всем отличного рабочего настроения на этот вторник.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Радио «Шансон».
1: Похулиганили мы, поразводили мосты, поразжигали костры. Там,

безоглядно, с песка смывая юности следы. С годами все становится понятно.

сужает круг. Уходит кто-то вдруг, тем крепче и теплее друзей объятия.

Друг не бывает вдруг. Я искренне желаю вам таких вот преданных, замечательных друзей. С друзьями и не только приглашаем вас на легендарный праздник, всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Душевный вечер состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. Если вам уже исполнилось 12 лет, заходите на наш сайт radioshanson.ru. Там подробная информация и билеты. Ждем вас.

0: просто шутка.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 88 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

моря много, для каждого найдется летом местечко. Это и Сочи, и Дербент, и Светлогорск в Калининградской области. Пицунда и Гагра опять же набирают популярность. В целом чуть больше 7 миллионов туристов в этом курортном сезоне набирается на юге России. Радио «Шансон» желает вам, конечно, ярких отпусков, куда бы пути дорожки вас не привели. Этим летом главное – хорошая музыка 24/7, а это радио «Шансон». Еще одна сезонная история – выдумки в летнем саду в исполнении Ирины Круг. Становись, послушай, не спи.

ли плечо, рука твоя. Уезжаю далеко, так знаю, будет нелегко, страх.

Только снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней.

что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве. Говорю сам себя, жалея, пред началом любовь голодна.

лица до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: Радио «Шансон».
1: 14 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба начала проверки из-за роста цен на бензин. ФАС возбудила дела в отношении владельцев АЗС в Нижегородской, Пермской и Новосибирской областях, а также в Республике Коми. Поводом стал необоснованный рост стоимости топлива. Об этом пишет ТАСС. Кроме того, предупреждение получили операторы автозаправок в Курской, Оренбургской, Пензенской и Херсонской областях. Также служба сообщила, что в Новосибирской области выявлены признаки возможного картельного сговора на оптовом рынке топлива. Поводом стали факты реализации бензина АИ-92 и АИ-95 по разным ценам для разных покупателей. Картонные полицейские начнут защищать россиян от мошенников. Их планируют устанавливать рядом с банкоматами, чтобы напоминать гражданам о телефонных аферистах и подозрительных переводах. Как сообщает газета.ру, за последние 2 года на госзакупках появились десятки контрактов на покупку ростовых фигур сотрудников полиции. В среднем такой правоохранитель обходится примерно в 20 тысяч рублей, а всего на подобные закупки в разных регионах собираются потратить около миллиона. Отмечается, что больше всего фигур планировали приобрести в Дагестане. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 29 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Вы простите.
1: Вы простите меня.
2: Дуэтная работа, которая растопит любое сердце. Одна из самых прекрасных композиций, которые обожают наши дорогие радиослушатели, открыла новый час на шансоне. Михаил Круг и Вика Цыганова «Приходите в мой дом». В Москве... Красота. В Москве 14 часов и 6 минут. Продолжает эфир Владимир Высоцкий. Меня зовут Ирина Сотникова. Всем прекрасного настроения.
0: Уходим под воду. В нейтральной воде. Мы можем погоду.

0: души. Спасите наши души.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

такая вот метафорическая таблетка, Слава и Любовь Успенская на волнах июльского шансона. Все мы с вами знаем о препаратах, которые помогают смягчить симптомы, такие как тревога, раздражительность. Но они ведь не лечат саму причину, душевную боль. А что лечит? Ну, безусловно, музыка. Между прочим, сейчас есть даже такое направление, его уже выделили в отдельную область. Называется музыкотерапия. Красиво, правда? Снижает стресс и тревогу, улучшает сон. Такое вот чудесное радио-шансон. Да-да-да. Виа Волга далее у нас в эфире.

0: Реклама.
1: Товарищ, ищешь подушку добротную, производство российского и комфортную? Запомни сам и передай друзьям. За подушкой пуховой в Славянский базар. Подушки пуховые, наши, российские. Качество, ГОСТ, цены низкие. Славянский базар.
2: Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточные. Суточный травмпункт. Ответ болезням. Реавиз. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

глазах твоих раскосых шепчет любви. И имеет ли значение буква С с пересечением, что на юном плече

жанровый шансон только что в исполнении Вайна Кучина. Прости, прощай. Вот сколько уж мы, женщины, можем прощать, и повторять вот это вот все. И ведь прощаем, а мужчины этим иногда пользуются, и это не очень хорошо. Но если женщину довести, так сказать, до точки кипения, то все. Бывает, что как будто бы ничего и не было, делает вид. Да, такое тоже случается. Но нас на шансоне дали Александр Дюмин. Чуть позже, в 15.00, буду ждать ваших сообщений в программе «Только для вас». Ну и музыкальные предпочтения свои тоже, конечно, указывайте.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
5: «Эх, разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Там-там-там-та-дам. Напомню, что уже буквально через 10 минут начнется программа только для вас, как я и обещала. И координаты также напоминаю. Плюс 7-909-955-103-0. Это единый номер, на который можно отправить ваше послание смс-сообщением или же во все доступные мессенджеры радио «Шансон». Очень хорошо работает мессенджер «Макс». Ну, это я вам так, на всякий случай. Пишите, жду сообщений.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: шансон.
1: 15 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россия и Китай могут вести постоянный безвизовый режим. Сейчас страны обсуждают такую возможность. Об этом сообщил замглавы Министерства иностранных дел Андрей Руденко, пишет российская газета. По его словам, облегчение взаимных поездок граждан – одно из приоритетных направлений работы МИД России. Отмечается, что по итогам 2025 года турпоток между странами вырос на 17%, превысил 3 миллиона поездок. Также Москва ведет активную работу по либерализации визового режима с Индонезией и Малайзией. А вскоре планирует запустить механизм групповых безвизовых туристических обменов с Вьетнамом. Тем временем въездной турпоток в Россию за первое полугодие сократился почти на 20%. Это худший результат с 2021 года. Всего иностранцы в январе-июне совершили около 3 миллионов туристических поездок в Россию. Как пишет «Коммерсант», турпоток сдерживает военный конфликт на Ближнем Востоке и нестабильная работа российских аэропортов. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров Сергея Ромашкина, за год въездной поток снизился на 15% по сравнению с прошлым годом. Уточняется, что высокий сезон на туристическом рынке России длится с мая по сентябрь. Основной объем прибытий в страну формирует Китай, на втором месте Саудовская Аравия, следом идут Туркменистан, Турция и Германия. Международная федерация функционального многоборья сняла все ограничения с российских спортсменов. Об этом заявили в пресс-службе ФФМР. Теперь россияне смогут выступать с флагом и гимном, а также вернуться к командным соревнованиям. Решение принято в соответствии с позицией Международного олимпийского комитета, отменившего дисквалификацию Олимпийского комитета России в июле 2026 года. Добавлю, чемпионат мира по многоборью состоится с 11 по 13 декабря в Глазго. На нем смогут выступить до 15 российских спортсменов. Курс доллара на сегодня 78 рублей 2 копейки. Евро стоит 88 рублей 76 копеек. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа

Зара открыла программу только для вас на шансоне. В студии по-прежнему Ирина Сотникова. Вот у нас уже практически заканчивается июль. 28 число на календаре. Что сегодня? Сегодня день крещения Руси. Да, случилось оно аж 1038 лет назад. Также сегодня день пиар-специалиста. Вот если в вашем кругу или в вашей компании есть пиарщики, не стесняйтесь, поздравляйте этих людей, вот благодаря которым, собственно, у вас есть работа, потому что именно они продвигают вашу фирму или ваш бизнес на рынок. В общем, поводы у нас есть. Я уверена, что и у вас они есть, потому что уже приходят сообщения на наш единый номер +7 909 955 103 и 0. Главное, пожалуйста, не забывайте о подписи. Так, пишет нам Елена. Добрый день. Хочу передать привет самому лучшему мужчине на свете, Козину Сергею. Ты каждый день делаешь мою жизнь светлее, даже если мы не рядом. Я тебя очень сильно люблю. Здравствуйте. Хочу поздравить с днем рождения очень хорошую девушку Галину, которая сейчас приехала к нам в Мариуполь из Греции к своей сестренке погостить. Пусть сбываются все ее мечты и желания. Это сообщение от Оксаны из Мариуполя. Мы тебя любим. Ты самая лучшая. Лучшее. И вот еще одно поздравление. Сегодня, 28 июля, юбилей у Александра Гаруца. Мы сейчас у них на даче в Подьяково, Кемеровской области. Просим поздравить его и включить хорошую веселую песню. Это поздравление от семьи Баевых. С днем рождения!

0: танцевать, это хорошо, между прочим. Пока у нас Тамара Кутидзе с вами поет и танцует, я передаю ваши приветы. Пишите нам на единый номер +7 909 955 1030. Это программа только для вас на шансоне. Итак, добрый день. Хочу поздравить своего любимого, родного и дорогого супруга Мартынова Сергея Алексеевича от любящей супруги Мартыновой Оксаны Красное Село. Это поздравление. Сегодня мы с моим мужем живем 5 месяцев. Желаю нам крепкого здоровья, счастья, радости, любви, удачи, благополучие, исполнение всех желаний. Какое хорошее сообщение. Здравствуйте, радио Шансон. Слушаю вас каждый рабочий день. Да, а что с выходными? Не так. Что не так с выходными? Почему вы нас выходные-то так как-то обделяете? Хочу передать привет своему сыну Степану, который сейчас находится на СВО. Пусть у него все будет хорошо. Отец Сергей, город Абакан. Радио Шансон. Сегодня у Семенова и Зои Геннадьевны день рождения. Мы передаем привет и поздравляем. Сейчас мы сидим за столом и празднуем, наверное, да? Ну, все верно. Поздравляем с днем рождения. Пусть в жизни будут только удача, мир и радость, чтобы каждый новый день был праздником. Пусть мечты обязательно станут реальностью. Здоровья, успеха, любви, всего самого наилучшего, пишет нам Иван, Люба, Юля, Наташа и Вера. Еще у нас на связи северная столица, Санкт-Петербург, написала Лидия. Поздравьте, пожалуйста, с именинами моего сына Владимира. Я желаю ему здоровья и успехов в работе, ну и, конечно, счастья в личной жизни. А куда же мы с вами без счастья и без личной жизни, правда? Да никуда. Пишет нам Прищипенко Артемий Дмитриевич. Привет, радио Шансон. Хочу поздравить Максима с днем рождения, пожелать ему здоровья, счастья, успехов и удачи. Ну, наверное, Максим сам догадался, какой, откуда Максим. Так, радио Шансон, добрый день. Прошу передать привет в Раменский район, поселок Дружба, семьям Шевцовы, Яковенко, Саударгас, Артамоновым. Скоро встретимся и тряхнем таки стариной. Прошу поставить для нас песню Михаила Шафутинского «Бутылка вина» от Оли Близняхин, видимо, вот так. Да? Я там. Ну хорошо, для всех, для нас, и для именинников, и просто для всех радиослушателей. Прямо сейчас Михаил Шафутинский на шансоне.
1: Так лучше веселиться, чем работать.

0: Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Предвыборная агитация у некоторых так называемых оппозиционных кандидатов дошла до предела человеческой глупости. Едешь в лифте и читаешь: снижу тарифы. Другой пишет: снижу налоги. Третий: уберу мигрантов. Прямо вот так, в одиночку. Такое впечатление, что избираем мы не депутатов, а непосредственно царя, самодержавного монарха. И ведь ясно, что не снизят они тарифы, налоги, и мигрантов, как это ни печально, не уберут. А вот теплое депутатское кресло, если мы с вами им поверим, заполучат. И будут в нем кайфовать 5 лет со всеми неизбежными депутатскими привилегиями. А оно нам надо? Хотите рецепт, ну или совет, за кого отдать свой голос? Посмотрите на биографию кандидата и убедитесь, что у него за плечами есть реальное, реализованное, так сказать, материально дело. Чтобы пощупать можно было. Это может быть завод, выпускающий нужную стране продукцию, или построенные кварталы. А могут быть и выученные ученики, или студенты, могут быть пораженные на фронте меткой пули враги. Они просто слова, которым цена ломный грош. В 90-е, многие это помнят, но выбирали в парламент страны разнообразных правозащитников и журналистов. Некоторые из них теперь лают на нашу страну из-за рубежа, получив статус иноагентов и экстремистов, а заодно и гражданство Украины, как странноватый Александр Невзоров. А все почему? Потому что нет у людей этого типа за спиной реального дела, коллектива, за который они отвечают. Есть только броские слова, которыми они в 90-е привыкли торговать как семечками. С одной только разницей, что семечки стоили копейки, а слова десятки тысяч американских долларов. Вот и теперь торгуют и словами Родины. Но речь не об этих персонажах. Речь о предвыборных лозунгах. Мало того, что они явно лживы, в них еще нет ни капельки души, ни капельки мысли. Авторы их уверены, что нас можно просто купить, пообещав снизить те или иные платежи. И, конечно, хорошо, чтобы те или иные тарифы и налоги стали меньше. Но только какое отношение к этому снижению имеют все эти господа обещалкины? Неужели они правда считают, что мы с вами так наивны и поверим им на слово?
0: С Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

Алла Рид в программе «Только для вас». Продолжаю зачитывать ваши сообщения, которые приходят на наш единый номер +7 909 955 103 и 0. Уважаемое радио «Шансон», поздравьте, пожалуйста, нашего любимого папу, мужа и дедушку Якунькова Серафима с днем рождения. Сегодня в его честь в Сарове наконец вышло солнышко. Мы желаем ему крепкого здоровья, счастья, тепла, и чтобы сбывалось все, что он задумал. Это хорошо, что солнышко вышло, потому что в такую погоду солнечную, конечно, и праздновать хочется, и улыбаться, и желать всего самого-самого. Здравствуйте, поздравляю с юбилеем, с 65-летием, мою любимую свекровь и вторую маму, Данилкину Анну Васильевну. С днем рождения от снохи, сына, внуков Степы, Ромы и Ксюши. Радио «Шансон» хотим поздравить с днем рождения Николая Томченко и Таисию Пыльнову. Желаем именинникам крепкого здоровья, долгих счастливых лет жизни в отличном настроении и под мирным небом. Исполнение желаний, солнечных дней, приятных новостей. Ох, сколько вы всего нажинали. Это от семей Евтуховых, Лелине и Тодорашко. И еще одно сообщение. Привет, любименький радио «Шансон». У нас в Екатеринбурге жаришка, +33. Мы с мужем едем на дачу. О, молодцы вы. Знаете, чем заняться в жаркий денек. Передайте, пожалуйста, Максимке привет от Аленушки. Я его очень люблю. И поставьте Виктора Королева. Пожалуйста, слушаем Виктора Королева на «Шансоне».

0: Жень Трофимов и «Комната культуры» на «Шансоне» в программе «Только для вас». Передаю ваши приветы и поздравления. Любимое радио «Шансон», хотим поздравить с днем рождения Грицощенко Валентину. Поздравления летят со всей России от родни. Екатеринбург, Воронеж особенно присоединяется. От сына, от внука, от внучки самые теплые пожелания в этот день. Любим, ценим и всегда с тобой. Всем мира. Так, добрый день, любимое радио «Шансон». С большим приветом к вам из Рязани, Леночка Карабанова. Здравствуйте, Леночка. Передай большой привет своим друзьям Александру Косенкову, Александру Наумову, деду Александру, Наталье из Долгорукова. Спасибо большое за поздравления и за то, что вы у меня есть. Желаю вам здоровья, счастья, любви, позитива, чудесного настроения и всех благ. Я сейчас в пути. Я желаю вам счастливой дороги, чтобы добрались именно туда, куда нужно и легко. Поставьте, пожалуйста, песню Алексея Петрухина «Любовь, ты светлая». Вот прямо сейчас, собственно, на шансоне она и прозвучит. Алексей Петрухин для вас.
1: Время отступи, постой, вернись назад. Мы с тобой войдем в наш дивный сад.

0: «Шансон». Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

это «Интонация» на волнах радио «Шансон» в программе «Только для вас». Смотрю, что у нас есть еще, к сожалению, программа у нас уже как-то завершается логически, но еще успею несколько сообщений прочитать. Нам пишет Эмилия из Подмосковья. «Добрый день, любимый «Шансон». Слушаю вас каждый день. Выхожу в сад и перед началом работы включаю «Шансон». Поднимает настроение и работоспособность. Спасибо вам за хорошее настроение». Да всегда, пожалуйста, это так прекрасно, что вы каждое утро выходите в сад, что есть такая возможность. Здорово. Здравствуйте, радио «Шансон». Меня зовут Светлана Соболева. Хочу передать привет компании «Акторис», всему коллективу. Тамаре, Вове, Олегу, Юле, Кате и Любе. Радио «Шансон». А вот и я, Татьяна Ильина. С днем пиарщика. Вам, пиарщики креативных идей, и передаю привет Алексею Звереву, он главный редактор издания «Радио», ведущий «Ру», и привет летит Валентину Лёзову, он бас-гитарист. Какие творческие люди вас окружают. Любимое радио «Шансон», очень прошу вас поздравить с днем рождения Коновалова Алексея, замечательного человека и работника часового производства «Русское время». Желаю ему здоровья во все органы. Как первый раз тоже так поздравляет. Интересно, здоровье во все органы. Деньги во все карманы. Сейчас они за столом и радио на вашей волне. Передайте, пожалуйста, для него хорошую песню. Это Людмила нам написала. Обязательно будет хорошая песня. Радио «Шансон», шлю привет в Казань туристам из Томска. Хотелось бы их повеселить. Поставьте, пожалуйста, песню «За тебя, моя женщина, поднимаю бокал». Послушай Михаила Шеллига, конечно. Так, радио «Шансон», в этом месяце годик, как мы с моим дорогим супругом, муж и жена. Большое счастье, что мы нашлись друг для друга в этом мире. Я люблю тебя, Станислав Самарцев. Нынче твой день рождения.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радио «Шансон».
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В МВД России может появиться спецподразделение.

стороны украинских спецслужб. Главным инструментом защиты парламентарий назвал профилактику. Он считает, что в школах она должна быть регулярной и вестись на понятном детям языке с разбором реальных схем и примерами в форме игры. Тем временем тему жилищно-коммунального хозяйства предлагают включить в школьные уроки о главном. С такой инициативой выступил министр энергетики и ЖКХ Смоленской области Николай Борисов, сообщает «Коммерсант». Чиновник уверен, что у детей необходимо начать формировать навык правильного потребления воды, тепла и электроэнергии дома и в школе. По его мнению, тема ЖКХ одинаково важна с другими, которые сегодня преподают в средней школе. Для большинства россиян ключевым фактором ощущения счастья в своей профессии остается высокий доход. Кроме того, опрошенные отметили адекватность руководства и поддержку коллег, следом за ними идут гибкий график и работа из дома. Результаты такого исследования приводит газета.ру. Опрос также показал, что средний уровень счастья на рынке труда в России составил 4 из 10 баллов. Лидерами в этом стали респонденты из Татарстана и Башкортостана почти с 5 баллами. Они обогнали Москву, у которой 4,3 балла. Самые низкие показатели в Самарской и Свердловской областях по 3 балла. И заключение выпуска официальный курс валют на сегодня. Доллар стоит 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек, юань 11 рублей 52 копейки. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 29 градусов, облачно с прояснениями. Давление 742 миллиметра ртутного столба. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. Также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Буфетчица.

разогнать осенние тучи и согреть душевной музыкой, обещает радио «Шансон» на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй». Настроение, которое создадут нам с вами любимые артисты, надолго еще останется с нами. До самого следующего лета хватит. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, Владимир Ждамиров и многие другие артисты порадуют нас своим выступлением на сцене «Лайф-арены» 14 ноября. Ну а билеты на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет. Самые доступные билеты, я напомню, на танцпол, имейте в виду. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
2: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

просвистела мимо. Воин Виннету курит трубку мира. По реке Москве, плача, ветер прячет в сорванной листве зонтик.

искал, что я в них посеял. В россыпях песка золотое семя так и не нашел, и по ветру сплавил необорванный шаг.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Я постоянно рассказываю о том, что страховать автомобиль очень важно. Но все равно остаются граждане, игнорирующие страховку, ежедневно подвергая окружающих опасности неполучения компенсации в результате ДТП. Совсем скоро езда без полиса ОСАГО станет невыгодной. В Национальной страховой информационной системе отчитались, что техническая интеграция с базами госавтоинспекции завершена. Теперь система, которая ежедневно переваривает 254 тысячи полисов ОСАГО, готова сличать данные и ловить нарушителей через дорожные камеры. Генеральный директор информационной системы Николай Галушин подтвердил, что полноценный запуск проверки ОСАГО через камеры намечен на октябрь текущего года. Сейчас езда без ОСАГО – это штраф 800 рублей, а при повторном нарушении – до 5000. Также необходимо помнить, что с марта 2026 года законодательно закреплено правило одного штрафа в сутки. Так что если водитель что-то упустил, то у него есть шанс быстро исправить ситуацию и не получать штраф за отсутствие ОСАГО с каждой камеры. Это самая ожидаемая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Радио Шансон.
1: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните звездочка 125. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

давайте «Огонек» на шансоне. Далее послушаем с вами Анатолия Полотно и Федю Карманова. И зафиналит этот час Татьяна Буланова. Ну и уже традиционно в новом часе мы с Романом Шаховым будем ждать вас у радиоприемников в нашем вечернем шоу «Городские встречи». Ловить ваши сообщения по теме, конечно же, и слушать хорошую музыку. Оставайтесь с нами на самой душевной волне, волне радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
3: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
2: Да здесь космический выбор и земные цены.
4: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной, 70.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Шансон.
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Количество киберпреступлений в России снизилось на 30%. Это связано с введенными антифрод-мерами и более оперативным взаимодействием между банками, операторами связи и госорганами. Об этом заявил сенатор Совета Федерации Артем Шейкин, пишет «Парламентская газета». Он отметил, что данная положительная динамика не говорит об однозначном росте цифровой грамотности россиян. Несмотря на повышение осведомленности людей, аферисты все еще применяют против них схемы, основанные на серьезном психологическом давлении, манипуляциях и социнженерии. Медианная зарплата стоматолога в России за год снизилась на 10% и в числовом выражении составила 90 тысяч рублей в месяц. Как пишет «Коммерсант», это связано в том числе с изменением системы оплаты, врачам снижают оклады. Второй фактор – 30-процентное падение спроса на услуги стоматологов, из-за которого клиники уже начали сокращать штаты. Отмечается, что в январе-мае оборот коммерческого сектора стоматологического рынка России составил 413 миллиардов рублей, прибавив год к году 16,5%. За весь год рост составил 13-16%. Это меньше динамики за 2025 год, когда рост был 23%. В то же время охлаждение рынка пока не повлияло на интерес к специальности. Стоматология – одно из самых востребованных для абитуриентов медицинских направлений. Российское село поставило рекорд по долгожителям. В северо-осетинской Сурх-Дегоре живут 19 человек старше 90 лет. Примечательно, что село ставит рекорд по этому показателю уже четвертый раз, пишет Лента.ру. При этом впервые поселение попало в Книгу рекордов России в 2020 году по наибольшему количеству членов Союза писателей на количество населения. Курс доллара на сегодня 78 рублей 2 копейки, евро 88 рублей 76 копеек, юань стоит 11 рублей 52 копейки. Алла Некрасова, служба информации, радио «Шансон».

0: Народный артист России Стас Михайлов открыл новый час на летнем шансоне. Здравствуйте, дорогие друзья. 17 часов 6 минут московское время. Вы слушаете, смотрите и подпеваете городским встречам в эфирной студии Роман Шахов, Ирина Сотникова.
1: И снова здравствуйте. И снова всем желаю хорошего настроения. Тем более вы в нашей компании. Как может быть иначе?
0: Новости нынче, друзья, социально-коммунальные.
1: Это как так?
0: В Новосибирске, где шансон с гордостью звучит на частоте 106,7 FM, школьник смыл дневник. Школьник смыл квартиру, загорело
1: нечасто. Что же он так?
0: Плохие оценки вместе с дневником решил оценки вместе с школьником, чтобы не показывать его родителям, которым сказал, что показывать его родителям, которым сказал,
1: как же электронные же дневники же есть? Зачем он
0: Друзьям, каким в школе было ваше поведение? Случалось ли казусы, о которых ходят семейные предания, легенды? Помните вы до сих пор? И примерно ли школьная дисциплина ваших детей или внуков?
1: Ну что, приятные и не очень школьные истории вспоминаем с вами сегодня.
0: Поучительные.
1: Да, ждем ваших сообщений. Я напомню, номер единый. +7 909 955 103 00. Ну а пока слушаем Александра Розенбаума.
2: А до курка в банках пухнет.

0: карете. Виктор Королев только что на радио «Шансон». Друзья, это шоу «Городские встречи». Мы сегодня спрашиваем вас о школьном поведении. Случались ли казусы, о которых помните до сих пор? Примерно ли школьная дисциплина у ваших детей или внуков?
1: Мне кажется, сейчас у детей как-то поболее, по-примерному, что ли, дисциплина, чем в нашем детстве.
0: Так сложнее, контроль другой, понимаешь? Раньше вот...
1: Да, согласна.
0: Я помню, что если ты что-то набедокурил, если в дневнике, ну, случалось так, да не написали, все нормально, все в порядке.
1: Не у всех.
0: Однако, я, например, жил в маленьком городе, мама моя была председателем общешкольного родительского комитета и комитета в классе.
1: Повезло тебе.
0: Директор школы жила у меня вот рядом в соседней квартире.
1: Ой-ой-ой.
0: Поэтому бывало, что и в то офлайновое время доходило.
1: Все равно ведь ты бедокурил, правда? Несмотря на все это.
0: Не то, что бедокурил.
1: Ну, случалось ведь, случалось.
0: Бывало, да, поведение, но не то, что...
1: Да уж, ждем ваших школьных историй. Что у вас случалось, что происходило? Напишите нам, +7 909 955 103 0. У нас есть сообщение от Любови из Питера. А мне, говорит, истории нет, потому что я бегу на концерт Сергея Любавина. Всем любителям шансона огромный привет. Ну и бегите, ну и хорошо. Ну и смотрите, а мы в следующем часе послушаем Сергея Любавина. Ну а прямо сейчас на шансоне Евгений Осин.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: закате дня.
1: Над белой церковью кружа
0: зовет за облака меня.

0: Музыка, что пишет Игорь Слуцкий, дивно хороша, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите эфир радио «Шансон». Вика Цыганова, Михаил Круг только что в эфире. Ну и сейчас мы почитаем те сообщения, которые приходят по нашей теме. Огромное спасибо, что пишете и подписываете их.
1: Так, нам написала Наталья из Мытищи. Друзья, школу вспоминаю только добрым словом. Такая ностальгия, просто жуть. Училась хорошо, а вот поведение иногда страдало. В каком-то году чуть не получила неуд. Была бунтаркой. А в выпускных классах взялась за ум и 5 за поведение. Ай, Наташа, какая вы молодец. Ну, у меня тоже практически та же история. Я, да, любил там пошуметь, чего-то повозмущаться, а потом уже стала старостой в какой-то момент уже. Меня все слушались.
0: А что произошло? Что был за момент? Расскажи, если это не секретный момент.
1: Это который? Переломный ты имеешь?
0: Выборы в классе или что?
1: Да. Ты представляешь, меня неожиданно выбрали. Я сказала, ну... Хорошо, раз уж вы так хотите.
0: И только после этого, да, взялась за ум? Или...
1: Ну, чуть пораньше, наверное.
0: А что ты из рогатки стреляла, я не знаю, дразнилась?
1: Нет, я даже бывала, я девочек била. Представляешь, как жестоко я, потому что они меня доставали.
0: Да?
1: Да, ну так случилось.
0: Расскажите, друзья, что было интересного в вашем детстве, каким было ваше поведение? Случались ли казусы, о которых помните до сих пор, о которых слагаются семьи? Предание. Примерно ли школьная дисциплина ваших детей или внуков?
1: Ну и у нас есть сообщение от Василия. Когда я пошел в первый класс в 93-м году, школа у нас была маленькая, всего 9 классов, а там, где учился 5-й класс, был кабинет музыки. И раз в неделю у нас был этот урок. И мы шли в их класс. Так... В 5-й класс, получается, они шли, а они в наш. И когда наш класс вернулся в свой кабинет, я нашел на парте пугач из медной трубки и загнутого гвоздя и начал им щелкать. А раз на 5-й он сработал. Из-под парты пошел дым, искры бахнуло на всю школу. После этого моя жизнь разделилась на до и после. Это была вторая или третья неделя учебы в 1-м классе.
0: Пугач в 1-м классе.
1: Вот
0: это, конечно,
1: так
0: очень
1: вот
0: брутально.
1: Сработало. Что у вас было? Ну, может быть, не в 1-м, может, чуть попозже, в 3-м, 4-м, 8-м, опять же. Там
0: плюс 7-909-955-1030. Пишите свои сообщения, подписывайте, рассказывайте жизненные истории. Мы периодически ее будем зачитывать здесь, в эфире «Шансона».
1: Ну, а музыкально эфир наш наполнит чуть позже «Рада рай». А прямо сейчас песня... которая, ну, в общем-то, соответствует нашей тематике в какой-то степени называется.
0: Из тех времен, когда Ирина Сотникова еще рукоприкладством занималась.
1: Ну что же ты? Группа «Бумер» на «Шансоне». Подпеваем и танцуем.
0: Включайте дискошар.

0: Спасибо, Ради Рай. Друзья, вы слушаете и смотрите «Городские встречи». В Новосибирске школьник смыл дневник в унитаз, квартиру залило нечистотами. А плохие оценки вместе с дневником мальчик решил утопить в туалете, чтобы не показывать родителям. Сказал, что потерял дневник. Случилось это еще в конце мая. Ну, а недавно сточные воды хлынули в квартиру. Вызванный срочно среди ночи сантехник обнаружил причину засора — дневник.
1: Есть надо было, есть, как вот эти вот все документы раньше.
0: Родители,
1: да?
0: Школьника разбираются с последствиями случившегося канализационного потопа. Ну, а парень на личном примере понял, что значит выражение «все тайное рано или поздно становится явным».
1: Да уж, действительно. Нет, ну можно же было как-то порвать, сжечь. Да что угодно можно было
0: сделать. Тетя Ира плохого не посоветует.
1: Я не понимаю, почему именно унитаз он выбрал. Вот мне интересно.
0: Сложно сказать, в каких обстоятельствах пребывал школьник.
1: В голову пришло. Так, есть у нас сообщение. Радио Шансон. Мне было в школе трудно. Я отличалась от одноклассников. Я, как говорится, мулатка, а папа русский, мама чувашка. И я была темной. И меня все дразнили. То мулатки, то рабыни. Приходилось драться. Я всегда домой приходила в

0: романтики, да? Вот это вот все, ну, красивенькие.
1: Я вот просто, может, не помню. Может быть, это в таких местах, где не видели мы мальчишек. Сложно сказать. Или старость уже не помню.
0: Девочки разные нужны, разные важны. Вернемся к теме чуть позже.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама на радио «Шансон». До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 88 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

только на ошибке, но не раз срывавшейся с резьбы. Не скулящим не был я, не хлипкий.

Моя штука. Ведь не зря подсказывали нам, что чужие умному наука, нас своим одним лишь дуракам.

0: Алексей Петрухин только что в эфире «Шансона». Дорогие друзья, эту и другие замечательные произведения Алексей вживую, не то что вот мы поставили сейчас песню в записи, вживую исполнит на морском музыкальном фестивале «Бархатный шансон 2026» в Турции, друзья, с 24 по 30 октября.
1: А еще выступит для нас Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Тамара Кутидзе, Сергей Куренко. В общем, артистов много. Если вам уже исполнилось 12 лет, вы заходите на наш сайт radioshanson.ru, там есть вся информация. Там можно забронировать каюту. И, в общем, вот ждем вас на «Бархатном шансоне».
0: Круизов много, «Бархатный шансон» один.
1: Это точно. Как ты здорово подметила.
0: Да, друзья, заходите, изучайте. Для меломанов старше 12 лет все на нашем сайте. Ну, а теперь мы вернемся уже к тому, что происходит в городских встречах. И вы пишете нам яркие жизненные сообщения.
1: Да уж, пишет нам Ольга из Подмосковья. Да, было. Урок физики. Сосед по парте чертит мне на руке ручкой. Ну, я его и шлепнула книгой по голове. А учитель меня и выгнал с урока. Было это в 1974 году. 10-й Б-класс. Новосолянская школа 23. Вот такое бывало, да, и у меня тоже. Но редко. Чаще все-таки я жалась, говорила, это он первый начал, это он виноват, он меня за косички дергал. И тогда его уже выводили из класса.
0: Ты с косичками ходила?
1: Конечно. Да. Ой, да. У меня мама достаточно как бы такая в этом плане. Я всегда была с тугими косичками, в строгом пиджаке или фартуке, там отглажен. Все такое должно быть, все очень прилично и красиво.
0: Наталья сообщает, у нас в школе драк не было, а за ум взялась, когда после 9 класса в трудовом лагере неожиданно стала бригадиром.
1: Вот.
0: Поняла, что лучше быть в классе, быть классно.
1: Вот я о том же говорю. Может быть, тогда и случился вот этот вот слом, когда, знаешь, ты решили, что я должна быть старостой, и тут необходимо же показать пример. То есть ты же понимаешь, что вот как ты будешь делать, говорить, собирать, вот так оно и будет.
0: Дорогие друзья, продолжаются городские встречи. Роман Шахов и староста Ирина Сотникова.
1: Староста городских встреч.
0: Ну, конечно.
1: Хорошо, пусть будет так. Мы к вам вернемся уже в следующем часе. Тему, конечно же, это будем продолжать. Тема хорошая, сообщения есть. Ну, а пока и музыки хорошей немного на шансоне.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Новый диван? Откуда? Он что, с Луны свалился?
3: Нет, с планеты мебели. Там для новоселов скидки на все.
2: Тогда я не против, чтобы и кухня новая свалилась.
3: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70. Скидки молодоженам и свадебным юбилярам.
4: Акция действует до 31 июля.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: голосом.
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Владимир Путин назвал важным обновление состава Совета Федерации после осенних выборов. Президент отметил, что на работу в Софет должны приходить люди опытные и нацеленные на достижение общего результата развития России. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу Кремля. Напомню, выборы различных уровней пройдут в России с 18 по 20 сентября. В частности, граждане будут выбирать депутатов Госдумы. В России активизировались мошенники, создающие поддельные сайты-двойники визовых центров. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества. Там уточнили, что такая активность связана с периодом отпусков. Злоумышленники полностью копируют официальные ресурсы визовых центров и берут деньги за услуги, которые на самом деле бесплатные. При этом их стоимость у мошенников может достигать 150 тысяч рублей. Чаще всего жертвами становятся пожилые люди, чьи дети проживают за рубежом. Они не всегда могут помочь родителям удаленно, а людям старшего возраста трудно разобраться во всем самостоятельно. Большинство россиян выбирают подарки заранее. 63% граждан покупают презенты за несколько недель до события, 30% за 2-3 дня. Это показало исследование одноклассников и портала «Новости Mail». Выяснилось, что чаще всего россияне хотели бы получать полезные в быту вещи, а также деньги или подарки впечатления. Примерно половина опрошенных тратит на подарок от 1 до 5 тысяч рублей, а почти треть – от 5 до 15 тысяч. В региональном разрезе оказалось, что на Урале чаще других дарят подарки без повода, а красивая упаковка здесь важнее, чем где-либо. На Дальнем Востоке особенно ценят подарки своими руками. Исследование провели в рамках инициативы «Народный день подарков», который одноклассники отмечают 24 июля. Главная идея – напомнить, что подарки можно дарить просто так, без повода, а не только по календарным праздникам. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 25 градусов. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Столичные московские кукушки возвестили, что наступил летний вечер. В московское время 18 часов 7 минут. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете и смотрите эфир радио «Шансон». А у нас тут городские встречи. Роман Шахов и староста программы Ирина Сотникова.
1: Да, сегодня именно так. Сегодня именно я староста. А все почему? Потому что новости классные.
0: Новости из школ Новосибирска. Там мы звучим на частоте 106,7 FM. Школьник смыл дневник в унитаз и квартиру. В результате затопило нечистотами.
1: Да, такой вот мальчик. Угу. Так он решил поступить со своими оценками.
0: Каким в школе было ваше поведение? Случались ли казусы, о которых помните до сих пор вы? Может быть, коммунальные службы вашего города? И примерно ли школьная дисциплина ваших детей или внуков?
1: Я знаю, что очень многие пытались как-то справиться с этими самыми оценками, да, и замазками, и пастами другими, как-то стирали, там еще что-то, ну, было. Но почему-то эти истории нам пока не присылают о том, что они делали со своими дневниками, так что мы ждем. Плюс 7909-955-1030, нам можно написать во все доступные мессенджеры, в том числе в мессенджер Макс, и смс-сообщение нам тоже можно отправить.
0: Ты сама делала что-то, скажи, вот с дневниками, да, какие-то операции?
1: Нет, с оценками. Там было все в порядке, поэтому я как бы... Нет, я все оставляла как есть. Все хорошо было с оценкой.
0: У меня было два дневника.
1: Опа.
0: Один для учителя, другой для родителей.
1: Ничего себе, да. Серьезно? Да, да. Какой ты? У тебя двойная личность.
0: Какое-то время прокатывало, но потом...
1: Я представляю, что было в итоге. Любе на шансоне у нас.
2: Сядем с отцом, сядем вдвоем.

вдвоем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет

0: Шансон. Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: О, Т-моб. Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Настасья Самбурская только что в эфире радио «Шансон». Ждем мы, конечно, продолжения этого клипа. Очень хотелось бы. Обращаемся к создателям этого произведения и этого видеоряда. Чем же там дальше-то?
1: Да, чем дело кончилось?
0: Вторая часть-то будет.
1: Интересно очень. Песня безответная. А вот тебе как раз-таки написали ответ, когда ты заявила о втором дневнике. Вот слушай-ка, Наталья нам написала. Прямо сейчас вспомнила, как в старших классах я покупала второй дневник. И когда появлялась нежелательная оценка, вырывала лист из основного дневника и вместо него вставляла лист из запасного. Все подписи, соответственно, копировала. Да, у меня всегда все с этим получалось. Вот думаю, может, надо было пойти по другой стезе. Но уже поздно, я законопослушная девочка. По какой-то такой другой, интересный.
0: Это более продвинутая все-таки схема. У меня, я помню,
1: проще,
0: не особенно
1: да?
0: что-то копировал. Просто они не смешивались, эти дневники.
1: Они никогда не лежали в одном портфеле.
0: Я уже не помню, как они лежали. Ну, в общем, кривенькая была схема такая. И быстро я погорел, надо признаться, да.
1: Эх, у нас есть еще сообщения. Мы их обязательно почитаем. Просто они такие все хорошие, длинные такие были. А у нас тут песни на подходе, понимаете ли, поэтому не можем никак мы вперед артиста, да?
0: Друзья, каким в школе было ваше поведение? Случались ли казусы, о которых помните до сих пор, и вы, и директор школы, и уже все ваши дети рассказали, да, похвастались? Расскажите.
1: Да, ну и, как я обещала, музыки хорошие много у нас. Прямо сейчас группа «Дюна» на шансоне. «Романтика руля» всем, кто сейчас за рулем зеленых светофоров.

0: Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и дом стал местом, где можно просто дышать. Все жалюзи и рулонные шторы на желюзинск.ру.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: Ирина Круг только что в эфире «Шансона». Ну а далее сообщение от Дмитрия. Добрый вечер, душевная компания. Много чего было в школьные годы. Но, наверное, самое страшное, когда я принес ужа в школу и положил учителю информатики в портфель. Можно сказать, подложил змею. Потом объяснял, что это безопасно, он вас не укусит. Но все равно пришлось маме идти в школу краснеть за меня. Это сейчас я понимаю, что так нельзя делать. И тогда было как-то прикольно, что ли. Всем огромный привет. Из двух дневников можно сказать, что не было, был один. Если коротко, то одноклассник меня уговорил исправить двойку на пятерку. Мама заметила тогда, она купила мне новый дневник и заставила все переписать и расставить все оценки, которые были в старом дневнике, а было уже конец учебного года, так что я всю ночь переписывал, потом ходил к учителям с двумя дневниками, просил их переписать оценки в новый дневник. Не советую так делать. Вся правда рано или поздно раскроется. Как говорила моя бабушка, лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
1: Это ж как вот мама вас из-за одной оценки.
0: Педагогика.
1: Мое материнское сердце бы не выдержало, чтобы ребенок вот так весь дневник переписывал. Ну, может быть, оно так и... Может, поэтому мы такие выросли адекватные. Кто же его знает, почему так было. Но нас родители, конечно, тоже держали в ежовых рукавицах. Так, от рукавиц переходим к песням. «Бродяга» называется так. Следующая композиция. Юрий Барабаш.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Признайтесь, многие из нас, заглядывая в ближайшее будущее, продолжают ждать возврата любимых автобрендов. Уходя из России, некоторые из них даже закладывали себе такую юридическую возможность. На днях Госдума поставила жирную точку в этом вопросе. Принят закон, который может лишить иностранцев права обратного выкупа активов. Раньше схема была почти как в мелодраме. Бренд уходил со слезами на глазах, оставлял себе опцион на возвращение, а новый владелец тем временем тянул производство, вкладывался, держал коллектив, и все это с оглядкой. Вдруг прежний хозяин вернется и заберет бизнес почти даром. Теперь такой номер не пройдет. Через суд можно будет аннулировать эти возвратные билеты. Renault, Nissan, Mercedes-Benz и Ford в свое время уходили с опционами на 5-6 лет и надеялись, что смогут вернуться на льготных условиях. Теперь же все это под большим вопросом. Если условия слишком выгодные для иностранца, суд может их отменить. А вот Volkswagen, Toyota и Mazda либо вообще не оставляли опционов, либо срок уже истек. Так что для них поезд ушел. Hyundai, например, просто не успели воспользоваться своим правом до января 2026 года. Эксперты считают, если автобренды захотят вернуться, придется либо платить реальную стоимость по рынку, либо строить все заново. В общем, эпоха «ушел, но оставил ключ под ковриком» официально завершена. Это самая невозвратная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники. We'll be right back.

какой бы я ни был гад, ей хочется остаться рядом. Я, кажется, этому рад. Мне слова ничего не откроют.

0: Группа «Високосный год» в эфире радио «Шансон», Илья Калинников, друзья. Им городские встречи сегодня вас спрашивают. Вдруг вы только что присоединились, например, занимались сантехнику, там проверяли, все ли хорошо, или так. Дневники переписывали. Каким в школе было ваше поведение? Случались ли казусы, о которых помните до сих пор вы и знает весь микрорайон? Примерно, вот или не очень-то примерно, школьная дисциплина ваших детей или внуков, то есть уже нынешних школьников.
1: И написал нам Николай Шунков, у нас на связи Чита. Помнится, в первом классе меня родители перевели из первого А и в первый В класс. Связано это было с тем, что в В-классе действовала программа «Школа 2100» под редакцией Бунеева, которая отличалась системой Занкова. Я помню эту систему. Значит, это более углубленное изучение наук и сложные задания. И вот в первый же день на уроке математики мне дают самостоятельную работу на специальном бланке с заданиями. Я сроду не видал такого. Мы просто решали задачи, написанные на доске. И из-за этого у меня в голове, как в компьютере, включился синий экран с фатальной ошибкой. Я посмотрел тупо и в конце урока сдал учителю чистый бланк с нерешенными задачами. Моих родителей сразу вызвали в школу, чтобы выяснить, почему так произошло. Мама посмотрела на сборник самостоятельных работ и купила мне такой же. Я дома с опережением решал все контрольные, чтобы на реальных срезах чувствовать себя уверенно и приносить оценки не ниже четверки. Одноклассники всегда были в шоке, но секретов я им не раскрыл. Да уж, эта система Занкова, она такая, там заранее только...
0: Систему Занкова можно системой Шункова только, так сказать, да.
1: Перебить. Это точно, это правда. Вот у нас прямо сейчас Сергей Любавин на шансоне. Послушаем «Чужая любовь».

0: Реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Таисия Повали и Евгений Кемеровский, автор музыкального произведения, да, маэстро. Друзья, это «Городские встречи». Мы продолжаем читать ваши сообщения. Очень жизненные истории вы пишете. Вот, например, Эмилия на связи. У нас в школе была учитель физики, очень строгая. Мы ее про себя называли «жандарм».
1: Ой.
0: Когда заходили в класс, тот, кто не знал тему, прятали дневники. И вот, не зная задания, иду к доске, мне ставят двойку, и учитель говорит: «Садись, два в две клеточки, давай дневник». А я говорю: «Забыла дома». Очень ее боялись, она под 2 метра ростом, седая, короткая стрижка и увеличительные очки. Людмила, город Раменская, Московская область. Мне уже 65, но все осталось в памяти. Сейчас я хорошая жена, бабушка 3 внуков, но внуки про это не знают.
1: Про что-то хорошая бабушка, мне кажется, они все-таки догадываются. Были такие учителя, были, да, мне кажется, в каждом классе есть свой такой страх, который живет с тобой до конца жизни, вот этого вот учителя.
0: У меня в садике вот больше была такая вот воспитательница.
1: В садике?
0: В садике, да, мне доставалось.
1: Чем же они? Там ни оценок, ничего нет. Что такое?
0: Геркулес не любил.
1: Ой-ой-ой-ой-ой. Мне тебя жаль, искренне жаль. Так, что у вас с учителями? Давайте посмотрим, может быть, там какие-то такие истории есть. Не очень веселые, а может быть, наоборот, забавные. Напишите. +7 909 955 103 0. У нас здесь история. Сейчас будет «Пацаны». Александр Маршал и Владимир Ждамиров на шансоне.

0: Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: А Маринке муж на годовщину свадьбы звезду подарил.
2: Звезду? Подумаешь, а хочешь, я тебе планету подарю? Планету мебели.
1: Да здесь космический выбор. И земные цены.
2: Торговый центр «Планета мебели». Ждем вас на Товарной 70.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90. Магрон.

0: Самсон.
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Информация об изменении правил перевозки пассажиров с 1 августа не соответствует действительности. Об этом сообщили в российских железных дорогах. Ранее некоторые СМИ писали, что якобы ужесточаются требования к провозу багажа и проверке билетов. Также в компании отметили, что продажа билетов на поезда южных направлений на октябрь будет открыта в самое ближайшее время. Ее временно приостанавливали из-за ремонта инфраструктуры и корректировки расписания. Церковь Вознесения Господня в музее-заповеднике Коломенское в столице вновь доступна для посетителей. Она открылась после реставрации, которая продолжалась 2,5 года. В ходе работ была укреплена кирпичная кладка, восстановлен белокаменный декор и позолочен крест. Исторический облик памятника полностью сохранен. Об этом на своей странице в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что храм возведен в 1532 году. Он является одним из первых каменных шатровых сооружений на Руси и входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В дни великих православных праздников в церкви будут проходить богослужения. Кроме того, она продолжает работать как музей. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 25 градусов. Алла Некрасова, радио «Шансон».

Убежал я и собак перехитрил, завершая полуночный марафон. А потом опять бежал, что было сил, за тобой по темной улице вдогон. Хохотали до упаду фонари.

0: дай бог памяти, в каком это году...
1: Уж четверть века создает для жизни стильный музыкальный фон эфир на радио «Шансон». Спасибо Александру Новикову, друзья. 19.06, московское время. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Ирина Сотникова.
2: Доброго, уютного, хорошего, тихого и семейного даже у кого-то вечера. 19.06 уже в столице.
1: Однако. Надеемся, вас не вызывали в школу сегодня, да. Не было собраний с преподавателями.
2: Да и, может быть, это вообще у кого-то никогда не случается. Бывают же такие дети.
1: Может быть. А может быть, вы работаете в школе и все у вас вот...
2: Сами
1: вот,
2: всех вызываете.
1: Да. Каким в школе было ваше поведение? Случались ли казусы, о которых помните до сих пор? И примерно ли школьная дисциплина ваших детей, ваших внуков?
2: Да, уж узнали мы такую историю в Новосибирске о том, что мальчик решил спрятать свои оценки в унитазе вместе с дневником. И все. И канализация, конечно, дала сбой.
1: Затопила потом знаниями, да, целый
2: знаниями
1: подъезд.
2: Если б знаниями затопило,
1: Ром. Ну, не знаю, ну, хорошо. В том числе, в общем, и оценка.
2: Да. Напишите наши координаты, я вам напомню. +7 909 955 103 0. Сообщения можно отправлять, можно во все доступные мессенджеры писать. И мессенджер Макс тоже прекрасно работает.
1: Ну, просто интересно, из школы бы кто-то написал, рассказал бы, как
2: да,
1: это все.
2: Да, учителей у нас сегодня еще не было в эфире. Дорогие учителя, берем в руки гаджеты и пишем нам сообщение, что там ученики с вами вытворяют нынче. Мне интересно узнать, какая сейчас ситуация. Что мы делали, это понятно. А вот что сейчас дети делают? Ну и пока вы пишете ваше сообщение, мы слушаем на шансоне Геннадия Жарова композиция «Гармошка».
3: Ты ко мне придвинулась для чего?

0: Дорогие друзья, гадалки не ходи, вы слушаете «Городские встречи» на радио «Шансон». Насколько элегантно пританцовывает во время звучания различных композиций Ирина Сотникова, смотрите на сайте радиостанции, у нас обновленная веб-страничка с замечательной галереей ведущих. Ну и, конечно, социальные сети вам в помощь, им есть еще мобильное приложение. Скачивайте.
1: Да, смотрите, все это для вас доступно. У нас сегодня так интересно тут, красиво, хорошо. Чаек, опять же, куда мы без чаечка?
0: Сегодня зеленый, да.
1: Значит, интересно мне стало действительно, что у нас сейчас происходит. Так вот, в принципе, все осталось у детей. Нарушение дисциплины, попытка вот проверить учителя, насколько он стойкий, его нервную систему. А добавились сюда киберпроказы. Потому что с развитием технологий это может быть создание фейковых аккаунтов, чтобы анонимно распространять какие-то сплетни, подстрекать других конфликтов, распространение мемов, опять же, пугающие видео, попытки взлома школьных чатов. Вот это вот все теперь есть у нас.
0: Что есть еще? Есть сообщение от Владимира. Привет, Шансон. А когда учился, был учитель по математике Тимофей Федотович. Горел в танке, доводили его, конечно. Ух, сколько ж линеек и указок поломал он на наши головы. Я не в обиде, так и надо, не то что сейчас. Чуть что, звонят, жалуются. Из Суворова пришло сообщение.
1: Да, уж указок нет теперь уже на этих родителей, которые жалуются теперь уже на учителей. Все у нас перевернулось, все как-то вот так. Вот что было у вас? Напишите. Плюс 7-909-955-103-0. А у тебя были любимые учителя?
0: Ну да, были учителя, и предметы, и учителя сразу.
1: Вот, ты меня любишь.
2: Ты меня любишь, яростно, гордо, ласково. Птицы парящей, небо судьбы разрушает.

0: Дорогие друзья, очень приятно, что не забывайте подписывать свои сообщения, рассказывайте истории. Вдруг вы только что присоединились. А спрашиваем нынче вечером на шансоне, каким в школе было ваше поведение, случались ли казусы, эпизоды, о которых помните до сих пор. Рассказывайте уже своим детям, внукам, примерно ли школьная дисциплина в настоящее время ваших внуков или детей.
1: Да уж, а учителя-то молчат, смотри, молчат, не хотят сдавать своих, что там происходит нынче. А между тем еще ведь появились социальные эксперименты в классе. Дело в том, что возникают какие-то негласные правила или рейтинги. Вот у вас было такое в подростковой вашей среде?
0: А что
1: рейтинги
0: нет.
1: Какие-то? Нет, не было.
0: А что, кто-то на пятерке было... учился, кто-то нет.
1: Ну, кто круче там, вот среди парней или среди девчонок? У вас не было таких вот группировок, которые возглавляла бы вот какая-то девочка, и все за ней вот хвостиком так ходили еще 3-4?
0: Что касается в социуме девочек, я достоверно не могу сказать.
1: Угу.
0: Ну, а у ребят всегда так. Кто-то спортивнее, кто-то еще...
1: Мне кажется, у мальчиков это было немножко поразмейте немножко. Вот у девочек прям явно она одна такая вот красавица, у нее свита там, и девчонок 5 за ней ходила. Нет?
0: Ну, нет, наверное, нет. Такого. Явного не было. Скорее всего, какие-то были группочки такие, да, стайки, вот девочки. А такого уж там просто одна какая-то королева, классно, нет.
1: Не было?
0: Нет.
1: Ой, как скучно. Что у вас было-то вообще, кроме двойных дневников? Двойные листочки.
0: Ну, как все было, озорство какое-то, конфликты.
1: Ну, кнопки большие. Подкладывали там, что-то вот.
0: Кнопки подкладывали, да, водометики делали из школьных ручек, рогатки делали тоже.
1: Ну, то есть все было как у всех, нормально, да?
0: Мелом там действительно друг друга, вот эту пыль выбросали друг в друга.
1: А у нас все-таки были, девочки, и поэтому класс девочек, получается, делился на 2-3 группы, знаешь, такая вот одна самая красивая, вот все за ней там стайкой. Другая такая умная, знаешь, и туда же отличницы относились. А третья называется группировка «Свой парень». Они с мальчишками всегда дружили хорошо. Поэтому вот еще вот так вот может быть. Представляешь, не только умные и красивые.
0: Чего только не узнаешь на работе.
1: Да, мы сейчас узнаем с вами, что такое большая любовь. Любовь Успенская, Николай Басков на шансоне.

0: Ярослав Сумишевский только что в эфире радио «Шансон». Городские встречи продолжаются. Друзья, мы вам обещаем хороший праздник этой осенью. По традиции, в ноябре случится настоящее, эх, разгуляйное чудо. 14 ноября, Лайф-арена, Москва. Всех приглашаем.
1: Ну и, конечно, я озвучу, кто выступит для нас. Это будут Чепик и Холла, между прочим, Владимир Дамиров, Татьяна Куртукова, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Михаил Шафутинский, группы «Лиса Повал», «Воровайки» и многие-многие другие артисты. Так что возрастное ограничение 12+. Добро пожаловать 14 ноября в столичную Лайф-арену.
0: Концертов разных очень много. Эх, разгуляй, ребятушки, один. Да.
1: Не пропустите.
0: Да. И мы не пропускаем те сообщения, которые вы пишете по теме. Ольга на связи. Добрый вечер. Много лет прошло, но помню я как будто вчера, как учительница, за то, что я не вышла из класса, сказала: «Пойдем к директору», а сама в коридоре схватила меня за ухо. Так хорошо, что есть сейчас камеры. Это останавливает злых и жестоких людей.
1: Схватила за ухо. Ох, она какая. Ну, это у вас, может быть, еще линейки не было. Там хорошо, когда линейка, так тоже не,
0: вот
1: не
0: мне,
1: очень приятно.
0: Мне всегда в школе прилетало за дело. Вот действительно, вот тут как
1: так
0: бы...
1: Так мне кажется, всем прилетало за дело. Ну, и, мало кто...
0: И я считаю, что наказывали соразмерно тому, что я натворил.
1: А сильно наказывали-то? Больно было?
0: Да, душевно особенно.
1: То есть настолько ты себя...
0: Душевно просто вот терзали.
1: Так, ладно. У нас так было. Причем в обеих школах, где учился, в классе красавица и ее приближенная, тоже очень симпатичная девочка. А хулиган основной и его Паш все остальные. Иногда как-то где-то чем-то, но в основном эти играли первые роли. Да-да-да. Вот я тоже помню, что у нас были прям такие вот лидеры, которые ну явные. Угу. И с ними не каждый брался спорить, потому что себе дороже, как говорится. Да, за них же там горой.
2: Городские встречи на радио «Шансон». Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 88 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочисленные

0: «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
1: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Виктория Олешко, Артур Руденко только что в эфире «Шансоном». Городские встречи продолжаются, и есть сообщение, которое вы пишете по нашей теме.
1: Есть.
0: А мы не ставим оценки, мы зачитываем.
1: Ну почему? Между собой можем и оценить. Наталья из Долгорогова нам написала. Тема интересная. Шкодили, конечно, в школьные годы. Дрались поселок на поселок. Школьные годы прошли на Колыме, Магаданская область. Землякам, кто слушает, привет. Вот, я же тебе говорю, Ром, понимаешь, было это все, было. Как это у вас такого не было? У нас тоже группа на группу, улица на улицу.
0: Это было. Группа на группу, улица на улицу, это святое, слушай.
1: Вот. Так, все было. И домовухи, и ребята в школе поджигали указки, трудовик апарты ломал. Ребята доводили. Эх, сейчас с доски даже стереть родительское разрешение нужно. А мы и ремонты сами делали в классе. Ну, в старших классах, конечно, весело было. Сыновья тоже, говорят, шкодили. Ага, старший сын огнетушителем одноклассников гонял. Со второго этажа в сугробы прыгали. Это чуть что я знаю. Представляю, чего еще осталось нерассекреченным. Во все времена шкодников хватало. Ну и, конечно, кнопки учитель на стул, доску воском, да-да-да. Спасибо, Наталья, вам за сообщение.
0: Ой, мы делали устройство, которое током могло бить, знаешь, вот такое, да.
1: Ой-ой-ой, ну это же опасно.
0: Ну,
1: это
0: такой,
1: вам не кнопки склеить.
0: Заряд слабенький такой, но вот досталось и одноклассницам, и даже директору школы, и потом нам досталось.
1: Ой, вы какие! Ой-ой-ой-ой-ой. А я помню, что мы еще на перилах катались. Было у вас
0: так? Ну, это конечно.
1: И однажды я с них упала все-таки, руку себе поломала.
0: У нас какие перила были во Дворце культуры? Ой, вообще!
1: Хорошие, большие такие.
0: Царь перила, царь перила. Я ходил вот на баяне, занимался там. Ой!
1: Кататься одно удовольствие.
0: С третьего этажа, как дашь до первого. Ой, ну вообще, Дворец культуры Углического часового завода.
1: Да уж, действительно, чего только не было. А у нас впереди будет что? Что вы? И программа по заявкам только для вас начнется в 21.00 по Москве. Так что вы далеко не уходите, оставайтесь на нашей волне.
0: А скоро, друзья, здесь символ романтики и летнего вдохновения Рита Виноградова. Ну, а мы прощаемся. До завтра. Что-то интересное тоже будет. Так что будьте поблизости. Ирина Сотникова.
1: Роман Шахов.
0: Пока.

0: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Жми больше всех на этой неделе, и тур на двоих на концерт группы «Звери» твой. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Нет прекрасней на земле российских женщин, известно всем. Хоть всю планету обойди, красивей наших вам не найти. В них есть и стать, и блеск, в них есть и страсть, и шик.

0: голосом.
1: 20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минприроды изменили систему прогнозирования лесных пожаров. Как пишет «Коммерсант», новый приказ вводит отдельную систему классификации пожарной опасности для каждого из 42 лесных районов страны. Теперь при оценке будут учитывать сезонные особенности конкретной территории. Например, в Южной тайге больше всего пожаров происходит весной, а в лесах с маховым покровом – летом. Новый подход призван повысить точность прогнозов и эффективность противопожарных работ. В Москве внедрят новый цифровой инструмент для более эффективного управления больницами. Теперь команды стационаров получат доступ к цифровым витринам данных. Об этом сообщила Анастасия Ракова. Специалисты смогут самостоятельно анализировать информацию о госпитализациях, операциях, диагностике и назначениях по более чем 30 направлениям. Массивы данных постоянно обновляются. Чтобы сотрудники уверенно пользовались новым инструментом, запустили образовательный курс ИИ-помощника. Кроме того, для аналитических команд стационаров стартовал конкурс. Они смогут разработать собственные решения, лучшие из которых получат поддержку и в будущем будут масштабированы на весь город. Россияне все чаще используют электросамокаты как городской транспорт. Об этом пишут ведомости. Согласно данным аналитиков, средняя длительность аренды в сервисе кикшеринга сократилась до 9 минут в 2026 году. За 4 года доля коротких поездок до 10 минут выросла с 50% до 88%. Наиболее выражен тренд в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. Ресторанам и кафе в Турции запретили без согласия посетителей добавлять в чаевые в счет. В Министерстве торговли страны сообщили, что такая плата должна оставаться полностью добровольной. Кроме того, если цена блюда в меню или на ценнике отличается от суммы в чеке, должна применяться стоимость, которая выгоднее потребителю. При нарушениях туристам рекомендуют обращаться в уполномоченные органы. Это все новости к данной минуте. Алла Некрасова, служба информации «Радио Шансон».

0: Здравствуйте, здравствуйте, я присоединяюсь. Здравствуйте, здравствуйте, и всем, кто на волне, желаю отличного настроения. В столице сейчас гроза, шум, гром, дождь, а здесь на волне радио Шансон всегда спокойно, уютно и хорошо. У микрофона Рита Виноградова. Присоединяйтесь. Прямо сейчас послушаем Михаила Круга.
1: И жизнь большая тайна. Так подойдишь ко мне, мы вместе споем. И пусть никто не слышит, и музычку не пишет, и слов никто не знает, только мы вдвоем.

0: из Твери.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин.

0: radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Умеет Султан Лагучев зарядить жгучей этой пронзительной энергией. Продолжим музыкальное путешествие. Евгений Григорьев, группа «Лесоповал», и Татьяна Буланова для вас в ближайшие минуты.

0: Реклама. Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и жми в своем смартфоне. Чем больше баллов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Жми больше всех на этой неделе, и тур на концерт группы «Звери» твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

самому мне не надо наши пенсии.

Да мной плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон, где я был в тебя влюблен. Ты мне сказала, что устала от моей любви, не лги. Больше слов не говори, я понял все, прости. Ты мне сказала, что уходишь от меня, иди.

этой толпе чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

Михаил Шуфутинский всегда радует нас своим участием на музыкальных мероприятиях «Радио Шансон», и мы говорим ему большое спасибо. А 14 ноября в столичной Лайф-арене состоится легендарный праздник, на который приглашаем вас, ваших друзей, семьи. А помимо Михаила Захаровича для вас выступит Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев и другие любимые артисты. Несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и, конечно, отличного настроения. Возрастное ограничение 12+.

0: Фасон. Реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Людочка, наши китайские

Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Две недели в бороде, обтрепано пальто. Завели свой разговор до поля. И живу-то я нигде, да и звать меня никто. Просто вышел я во двор погулять. И живу-то я нигде, да и звать меня никто. Просто вышел я во двор погулять. Двор огромный, целый мир. Здрасте всем, Христос воскрес. Ведь куда ни кинешь глаз, сплошь родня. Но как волка не корми, он известно смотрит в лес. Вот такая вот судьба у меня. Но как волка не корми, он известно смотрит в лес. Вот такая вот судьба.

Медлишь и свихнешься с ума. Поспешаю наугад, веселей, большевики. Чуть промедлишь и свихнешься с ума.

простоять. Помолитесь, братанки, за меня. Продержаться б только день, да кабы ночку простоять. Помолитесь, братанки, за меня.

0: на прощание крылом. Птица битая, как водится, в лед.
1: Радио «Шансон» вместе с начала века. Радио «Шансон».

провожает плакат. Доброго пути, не унывая водила. Доброго пути, проходит все, что было. Доброго пути, пусть в небе гаснут звезды. Доброго пути, гремит прицеп двух

Знаки мелькают дорожные, каждый до поля знаком. Мысли немного тревожные, вновь без хозяина дом.

пути всем, кто в дороге, а вообще, конечно, все мы странники, которые желают найти свой правильный путь. Периодически сворачиваем с маршрутов, но стремимся к лучшему. Это нас объединяет. И, конечно, музыка на радио «Шансон», которая создает вдохновение и настроение. И, кстати, следующая остановка, на которой будет очень душевно, это час приветов и поздравлений, который стартует буквально уже вот через 10 минут. Поэтому приглашаю на огонек. Будем радовать друг друга вниманием. А прямо сейчас послушаем Евгения Кемеровского «Я не хочу тебя терять».

Дождливый вторник сегодня в столице, но нам все нипочем, потому что мы вместе проводим этот вечер здесь, на волне радио «Шансон». Я всех приветствую и приглашаю присоединиться и написать привет близкому человеку. Сделать это очень просто. Плюс 7-909-955-103-0. Кстати, сегодня 28 июля отмечается необычный праздник. День загадывания желаний. Но желаний у нас всегда предостаточно. Я Рита Виноградова. Пожелаю, чтобы у каждого из вас все было хорошо. Переходим к приветам. Меня зовут Никита Грицаенко. Я из Краснодарского края. Сегодня у моей тети Лапанской Людмилы Владимировны из города Ростова-на-Дону день рождения. Мы ее поздравляем, желаем ей крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов, удачи во всем. К поздравлению присоединяется семья Грицаенко, брат Владимир, жена Наталья и племянник Никиты, а также главчина Тамара Витальевна. Еще одно сообщение. Передаю самые наилучшие пожелания дорогому внуку Малиновскому Дмитрию в город Калач Волгоградской области. Я его очень люблю, жду в гости, бабушка Наташа. И следующая песня специально для всех радиослушателей. «Я люблю тебя, и это здорово».

0: время слово.
1: Такая замечательная песня. Мы продолжаем передавать приветы здесь на радио «Шансон». У меня сегодня такой сложный день. До сих пор сижу на работе, пишет нам Егор Локтев. Слушаю любимое радио. Помогите поднять настроение. Поднимем обязательно. Следующая песня будет такая достаточно веселая. У моего сыночка Глебушки сегодня день рождения. Мы его очень любим. Желаем ему только счастливых дней. Мама Света и все родные. Виталий и Марина из города Коломны поздравляют Головань Наташеньку из Ростова-на-Дону с днем рождения. Здоровья, любви, семейного тепла. Наташа и Игорь, хотим вас пригласить погостить у нас в Коломне. С любовью, семья, моя борода. Галина Матвеева пишет, сегодня у нас супругам 36 лет совместной жизни. Ух, поздравляем от радио «Шансон». Я очень люблю своего мужа и поздравляю его с этим днем. Еще одно сообщение. Александр Таганрог, СНТ «Металлург-2» пишет, всем доброго вечера и хорошего настроения. И вам, Александр, тоже хорошего, прекрасного настроения. Сидим, отмечаем покупку новой машины. Поздравьте нас, семью Ситковых. Павел написал. Павел, конечно же, от всей души мы очень за вас рады. Поздравляем с покупкой, с приобретением машины. Поздравьте, пожалуйста, мою любимую жену с юбилеем, Данилкину Анну Васильевну. Счастья моей супруги, здоровья и любви на долгие года. Следующая песня для вас, дорогие радиослушатели.

0: Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

прямо сейчас на радио «Шансон» мы передаем ваши приветы. Хочу передать привет бабушке Прищепенко Елене, маме Наталье. Я их очень сильно люблю. Привет моим друзьям Никитину Александру, Верину Александру, Альберту, Леонтьевой Юлечке, Ксюшеньке и Зое. Я их тоже

очень сильно люблю», — написал нам Артемий. «Привет нашим кумовьям в город Белгород, поселок Коммерческий, Кремлевым Павлу и Юле, сыну их Кириллу. Также привет самой прекрасной, неповторимой супруге Анастасии Алексеевой. Дорогие мои односельчане из поселка Комсомольский, пожалуйста, берегите себя», — написал Валерий Алексеев. «Привет своим родным и близким, мужу Ивану, детям Виктории Шацкой, Маляровой Екатерине, Марии, Максиму и Валерии, родителям Черненко Татьяне и Александру, сестричке Елене, Мартьяновой и ее семье. Я вас всех очень люблю, ваша Светочка из Краснодарского края».

Друзья, всем отличного вечера. Прямо сейчас мы передаем приветы на радио Шансон. У вас есть еще шанс успеть написать. +7 909 955 103 и 0. Пожалуйста, жду ваши письма. Меня зовут Роман из Санкт-Петербурга. Хотелось бы передать привет моей любимой маме Юле Ашаниной. Поздравьте, пожалуйста, нашего сыночка Резябкина Александра. Желаем здоровья, успехов. Несмотря ни на что, живи полной жизнью. Учись, дружи, мечтай. Пусть у тебя будет много поводов для смеха. И все трудности обходят стороной. Папа, мама, сестра Даша и все родные. Я Татьяна Ильина. С днем пиарщика. Всем пиарщикам креативных идей. И приветы Алексею Звереву и Лёзову Валентину. Отпуск заканчивается. Отдохнуть толком не успел. Летом много дел. И в сопровождении любимого радио и позитивного настроения все дела с успехом завершены, написал нам Олег Нестеров. Поставьте что-нибудь душевное. Специально для всех радиослушателей одна из душевных песен от Марины Хлебниковой «Дожди».

0: Реклама. Радио Шансон представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте Радио Шансон и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

наше свидание здесь, на волне радио «Шансон». Передаем приветы, поздравления, пожелания и завершаем, к сожалению, час приветов. Поздравьте, пожалуйста, Елену Ивановну. У нее был непростой день. Большой привет любимому коллективчику из города Гулькевичи, Тамбиевой Любови, Шишкиной Наталье, Власовой Яне, Лысенко Ирине. Я очень рада нашему знакомству, очень вас всех

Люблю, ваша Светлана. Меня зовут Тимофей из города Михайловка, Волгоградская область. Хочу передать привет своим родителям, пожелать им всего самого наилучшего. С праздником дорогого нам человека в этот замечательный день. 65 лет назад родилась моя любимая свекровь Данилкина Анна Васильевна. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда будем мы. Привет из Перми, микрорайон Закамск. С радостью передаю привет любимым мужу Якову. Он сейчас в отпуске, отдыхает и наслаждается жизнью. Но совсем скоро ему предстоит вернуться на свой родной завод. Я всегда рядом. Твоя жена Юля. Очень тебя люблю. Всем отличного вечера, дорогие радиослушатели. И песня «Ночь» специально для вас.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: А как же хочется утолить все печали. Песня как бальзам. Бессменный хит на все времена Натали от Григория Лепса. Поздний вечер в столице. Меня зовут Рита Виноградова. Хотела поделиться с вами своими страданиями, потому что добрые коллеги оставили торт. И вот он рядом со мной. И с каждой минутой уже невыносимо это терпеть и на него смотреть. По всем законам подлости, чем темнее ночь, тем больше хочется что-то вкусить и перекусить. Мучаюсь, но мы выберем, конечно, быть счастливыми. Иногда и торт в ночи можем себе позволить.
1: Сколько смеха, сколько слез, вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился. Что тут было, ой-ой-ой, поцелуй страстный. Здравствуй, Ваня, милый мой, солнце мое ясное. Завела, включила свет, помогла раздеться. И как ни было тех лет, вырванных

весной. Ах, гость родной мой, миленький, и как душу нараспах дверцы холодильника я баул свой достаю. Знай, мол, слыхали? Вот, ребята, говорю, на этап собрали. Таня стопку приняла, отряхнула платьице. Сейчас такая жизнь пошла, пусть все к черту катится. Дни хрустальные прошли, золотые ночи. Мех коллеги унесли, ваши, между прочим. Проглотил я эту боль и сказал: красавица, она мне, нет, позволь, и тебя касается. Даже друг твой, как его, ну, что был завбаза, так теперь он, ого-го, в мафии, зараза. Разжрел капитализм.

я порву любого. Шляпу мне, я ухожу. Таня шмык в уборную. И несет отель Гришу, дуру ту двухствольную. Я с тобою собралась, крышка так обоим. Мы советскую им власть мигом восстановим.

взяли. Хоза, УАЗа, Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора героев всех здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернила, отнялась рука.

печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело все тому пацану, тяжело все тому пацану описать.

0: Да, порой переписка или общение с приятным человеком, который симпатичен, может отвлечь от тревог, поднять настроение. Но главное, чтобы переписки были более-менее стабильные и за ними следовали встречи теплые. А бывает так, что привыкаешь к общению, а потом раз, и человек неожиданно куда-то пропал. Ну, такое тоже бывает, такое случается. Я всем желаю взаимной любви, нежности. А на радио Шансон далее Виктор Третьяков с песней «Клин».
1: Жизнь моя, похоже, все же не случайная. Слава Богу, память вещь непостоянная. Помню только, что зима.

улица. Город мой уже одной ногою в осени, и дождями обязательно умоется. Вода стекает со стекла с плин, плен засыпает в зеркалах луж, и провожает клен на юг клин из улетающих от вьюг душ. И провожает клен на юг клин, клин улетающих от вьюг душ. Вот скажите мне, что делать, дядь.

моря, но ничего с уходом лета не кончается. Осень – это лишь начало превращения. Вода стекает со стекла, сплин. Клен засыпает в зеркалах луж.

это ерунда. Так помилуемся, а вместе нам не быть. Да вот беда, да вот беда. Хоть режьте граждан, ее мне не забыть. Да вот беда, да вот беда. Хоть режьте граждан,

Неделям, придя на свидание, я розы тебе подарил. Какой ты казалась серьезной, качала в ответ головой.

манты просадил я чуть позже. В делах узелки затянул. А наш участковый, ментовская рожа, домой к тебе.

меня, не скучай. Милая моя, я здесь не только потому, что любил тебя, а потому, что завязал для тебя. Мне иногда хочется посидеть с тобой в лазурном. Представляю, ты проходишь через весь зал, бардак молчит, Галька роняет под нос, а ты садишься ко мне на колени.

А лето превышает скорость и мчится непозволительно быстро. Но есть хорошая новость для наших слушателей. Его можно продлить, ведь радио «Шансон» приглашает всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». В этом году душевная встреча звезд и слушателей состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Для вас выступят наш любимый Михаил Шуфутинский, которого мы сейчас слушаем, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Евгений Григорьев, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билет Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-билет. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутиц.

0: радиошансон.ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радиошансон
0: ру, категория 12+.
1: Телефон рекламной службы радиошансон 8 495 925.

0: Драматичный сюжет от дуэта Ирины Дубцовой и Любови Успенской. Я, Рита Виноградова, завершаю свой эфир на сегодня. Надеюсь, все-таки меня не унесет ни ветром, ни дождем. И вопреки прогнозам синоптиков, желаю вам солнечного настроения, радости и любви, конечно.
1: Упало солнце на весенний город. Зазвенела.

боялся счастье потерять. Я не боялся осени усталой, зимы седой, с колючей тоской. Я был любим и жил надеждой малой, что все мое

Как и свет, я часто вижу по ночам и силуэт в окне. Твой одинокий замечал, наверное, ты как я. Весны дыхание ждешь давно, и тянется рука открыть окно. Ах, мне бы догадаться,

Ваш одинокий взгляд давно отметился во мне. Уж сколько дней подряд я вас вижу во дворе. Уж сколько этих дней сердце голубем в окно. И так хотелось мне открыть его. Ах, мне бы догадаться, ах, мне бы догадаться, что надо повидаться, что надо повидаться. Хотя бы повстречаться, хотя бы повстречаться, найти хоть пару слов, проснется все вокруг.

калыча перестала быть кислой из далекой щемящей тоски. Улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи, а капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых.

Отец наш, спасите наши души человечьи! Но крикнул капитан на абордаж: еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, готовьте ваши руки к рукопашной, а крысы пусть уходят с корабля.

А я был женихом в каждый свободный миг. Так мне была нужна, и я не глядел в ярлык, там, где была цена.

0: ладах.
1: Капну слезой и в крик на дорогих ладах.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 88 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

встретились вновь. Здравствуй, первая гордая, неземная любовь.

снегу. Почему ты замужем? Почему? Там

ужин. Почему этот город построен здесь, в таежном краю? Сосны вы.

окошко, просыпается честной народ. У соседей окатилась кошка, и теперь счастливая орёт. На календаре висит суббота, значит, по закону.

боже ж мой. Были небогатые мои шестидесятые, как же дружно жил народ честной. Патефончик старенький, я уже не маленький, и гордились мы своей страной. Тот, кто помнит, он, конечно, скажет, на работу звал будком завод. И на окнах тех пятиэтажек занавесок пестрый хоровод. Знали всех соседей по подъезду и за хлебом бегали гурьбой.

гоняли мы по крышам и в футбол играли во дворе. Дядя Миша шел из магазина,

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

улице пешком. Топаешь, а я на 600-м. Мимо пролетаю с ветерком. Ты несешься, обливаясь потом. Может быть, на дачу с рюкзачком. Может быть, на дачу показаний. Может, даже прямиком в дурдом. А я с утра гуляю в ресторане. А почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам, а и просто я работаю, просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Где-то мы встречались с тобой в офисе в моем ли кабинете. Ты стояла страх чуть живой и уже на том казался свете. Я тебе сказал, пока живи и ступай паши, как в чистом поле. Если станет трудно, позови, я приду и в раз тебя уволю. А почему, дружок? Да потому, что я жизнь учил не по учебникам, а просто я работаю, просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником. Я, дружок, уроки тоже брал, например, у мага Юры Лонга. Я к нему на хату раз попал, взял прилично, хоть гостил недолго. На счету моем лимон другой, устаю и завтраш на Канары. Ты поймешь, волшебника, друг мой,

0: Да потому, что я жизнь учил не по учебникам, а просто я работаю, просто я работаю, просто я работаю волшебником, волшебником, волшебником, волшебником.
1: Радио «Шансон».

неделю Рождества. Вдали от родины блуждают эмигранты, ложатся спать, и снится им Москва, и снится им Москва. Былой поры им грезится веселье, студенты, снег, столичный наворот. Лицо припомнится, любимое доселе, российский люд блажен под Новый год, блажен под Новый год.

Господь неделю волшебства. Вдали от родины блуждают эмигранты, ложатся спать, и снится им Москва, и снится им Москва.

Где-то в глубине России два цыгана, два зыгана.

Нет резона цыганам, где нет воли, там и тяжко.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

0: сайте radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

красная поганая прямо у ворот. Пофиг той черемухе, тропка не ведет. Пофиг той черемухе.

кораблик бумажный. Бросать слова ненавидеть. Дай мне слово, что ты не уйдешь от меня.

может, вместе с тобой тепло и радость до дрожи, принять друг друга такими, какими только быть можем.

0: «Утренняя ночка» на радио «Шансон».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
2: Полукруг, полумрак, полутрепетный рот итальянская тянет вино.

0: кровавой луже. У всех вступивших в полосу невзгод
1: зубовный скрежет боль не выдавал, не выдавал. Хотя от наших мук в тайге стонала хвоя, а людоед чекист мараковал. Как нас ломать, но мы держались стоя.

0: А дальше цирк был.
1: Он нелепо заикался, растекался медом за версту. И, конечно,

и по праздникам кино с Целиковской. А что Тонька-то твоя сильно страшная, так ты не слушай меня, я вчерашняя. И с доскою будешь спать со стиральною, за машину, за его персональную. Вот чего ты захотел, и знаешь сам, но стесняешься, про любовь тверди.

как вы смотрите кино всей семейкою, и как счастье на губах карамелькою. Я живу теперь в дому, чаша полная, даже брюки у меня и те на молнии. А вина у нас в дому, как из кладезя, а сортир у нас в дому 8 на 10. А папаш приезжает сам к полуночи, там в туннелях халуиду все по струночке. Я папаше подношу 200.

0: но не предавшая и не простившая.
1: Радио «Шансон».

А вы торгуете на рынке, у вас есть родинка на спинке. Торговец дынями вам как родной, он часто в гости ходит к вам домой.

0: мной пойдешь. Я сердцем чувствую, что ждешь. Меня увидишь и со мной пойдешь. Я сердцем чувствую, что ждешь.
1: Реклама. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 87 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Билек «Турция», отель «Титаник Делюкс», «Гольф-билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

привычек паутину, как трудно все-таки найти ту золотую середину, чтоб не сломаться и во след ушедшим пожелать удачи, сказать с высот прошедших лет, да будет так.

0: вкусом. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: «Точка». Только на радио «Шансон».
1: Серый дождь стучит по крышам, барабанит стекла. А чего так сыро мне?

вспомнил, водки выпил за родных и близких, брата вспомнил, водки выпил за родных и близких.

это ты, кто такой? Как вороны сюда тебя вынесли, можешь деревья трогать рукой.

Дождик, утро серое, намокает рано. На земле мы первые, нам нельзя с обмана. Зачинать истории, новый поворот. Жаль, что слаб в теориях, в бою наоборот. Ты прости меня, дорогая Аксинья, но твоя юбка синяя не удержит бойца. Не реви, баба темная, много нас у буденного. Наша первая

сбежал до прошлой заварухи. Он без вести пропал. Наверное, похитили и предали земле. Силен он был на митингах, да не силен в седле. Ты прости меня, дорогая Аксинья, но твоя юбка синяя не удержит бойца. Не реви, баба темная, много нас убуденного. Наша первая конная, с ней пройдем до конца. Не реви.

саблю наголо. Эх, лихое время, а ты мне все одно. Прекрати истерики, я ж пока живой. Подкончим офицериков, можно и домой. Ты прости меня, дорогая Ксения, но твоя юбка синяя не удержит бойца. Не рви, баба темная, много нас убуденного. Наша первая конная, с ней пройдем до конца. Не рви, баба темная.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке. А покупайте на ВВ.
3: ВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Что за жизнь у нас, ребята? То ли кукла виновата, то ли глупые.

больной. Когда измена прячется за тенью.

лет, может быть 13. Чтоб при этой власти жить, надо постараться. Сударушка, ты судьба ветвистая, нет ни мамки, ни отца, только ноги быстрые. Сударушка, ты судьба ветвистая,

детства кончилось так рано. Судашка, кто по мне заплачет? Я о том не думаю, жду свою удачу. Сударушка, кто по мне заплачет? Я о том не думаю, жду свою удачу.

пью, я ж один тверезый. Барин мне давал пятак, да еще полгривник. А теперь чекист-злодей только

же так выходит, кто ворует больше всех, тот и верховодит. Сударушка, как же так выходит, кто ворует больше всех, тот и верховодит. Остаются только сны, сны о самом главном, где нет голода и лжи.